Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+. Мы в сети. Сайт dfm.ru.
2: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Реклама. Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
5: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
4: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
6: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
7: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
10: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитной карты, кредитная карта Platinum. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Platinum август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: А теперь тусовка.
14: DFM.
13: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня утро малооблачно и до плюс 27 градусов. Днем ожидается ясная погода, температура воздуха составит 34 тепла. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
2: Баб, а что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
2: Или не копишь.
3: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
2: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
6: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе подашни, оферта, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк, получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
9: Окошкина.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
1: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тебанк 0+.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте. Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
5: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
6: Конфет

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
2: 0+, реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: квартиру сниму на суточно ру. 6+.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня утром малооблачно и до плюс 27 градусов. Днем ожидается ясная погода, температура воздуха составит 34 тепла, ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
4: Королёва 1D.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
6: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
7: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
8: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
9: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
10: Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой».
9: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет.
11: Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
12: Категория 18+.
13: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Летний пати тайм с Тимуром Беловым на радио DFM.
1: И пока хорошо нам известна утренняя компания Саймон и Кати наслаждаются тем, что можно вставать не по расписанию, ну, по крайней мере, им и не заводить будильники. Это делаю я с вами, да, завожу будильники, просыпаюсь, готовим кофе и настраиваемся, как-то настраиваемся на рабочий день. Ну, я думаю, что это у нас неплохо с вами получается. Меня зовут Тимур Белов, весь август, пока шоу «Разбудильники» в отпуске, буду просыпаться в вашей компании, ну или вы в моей, в общем, будем заниматься приятными делами. Всем привет, желаю сегодня вам отличного настроения, новый летний день. Чем вы там, интересно, занимаетесь, а? Собираетесь на работу? А может, уже в пути или вовсю работаете? Да, в тех городах, у кого уже там, я не знаю, ну, 10, может быть, или 12 часов, те, разумеется, трудятся, поэтому вам рабочий привет. Ну и давайте не забудем о тех, кто вдруг оказался в отпуске. Ну, таким вот людям уж точно будет чем заняться. В это я вообще нисколечко не сомневаюсь. Так, я предлагаю что делать? Предлагаю добавить еще больше летнего настроения под музыку. Что могу сказать? Отличные саундтреки этого лета у нас впереди. Алекс Гаудино и Шера Watch Out. Будем смотреть по сторонам. А также Calvin Harris, Jay-Z и Satisfy. Они впереди. Доброго утра!
0: Summer party time. Летний party time на радио DFM. DFM. Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
0: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах FitService диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-95.
2: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
3: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatnef.ru.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тебанк 0+.
6: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухня народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
7: Лента. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Right now. А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: DFM.
9: Потому что радио DFM.
8: DFM.

0: summer party time.
1: Летний party time на радио DFM.
2: Послушали работу под названием «Иногда». Здесь на радио Фонгелатов как раз «Летний патчтайм» продолжается. Вот эти ребята уж точно создают идеальные треки, и настолько их много в их копилочке, что каждый подойдет, мне кажется, под определенные случаи в жизни. В общем, все у них идеально. Ну, если кто-то стремится к идеальности в музыкальном плане, то наши девушки тут недавно приняли участие в опросе, и знаете, что выяснилось? Выяснилось, что 48% россиян считают врача идеальным мужчиной. Вот так-то, да. Но не стоит огорчаться представителям других профессий. После врачей по списку идут пилоты, спасатели, тренеры, представители творческих специальностей. Эксперты объясняют, что такие профессии ассоциируются у девушек и женщин с ответственностью и умением сохранять самообладание в сложных ситуациях. Вот такие дела. Ну, я думаю, что после такого вопроса можно сделать вывод, что у девушек немного изменились предпочтения. Теперь сантехник, который спешит на помощь и с просьбой прочистить засор, ушел на второй план. На первом месте... доктор. Вот такие вот дела. Вот такая вот реальность.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня утром малооблачно и до плюс 27 градусов. Днем ожидается ясная погода, температура воздуха составит 34 тепла, ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Не покупайте автомобиль, если еще не познакомились с харизматичным кроссовером «Джейку». Не покупайте автомобиль, если еще не испытали «Джейку» на тест-драйве в «Триа Моторс» на Текучево. Все, что вы ищете в современном автомобиле, вы найдете в стильном и интеллектуальном кроссовере «Джейку». Вам останется только выбрать свой неповторимый «Джейку» в «Триа Моторс» на Текучево 350А. Для жителей Ростовской области специальная программа. Подробнее в отделе продаж.
5: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
6: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
7: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологов.

0: Долгий доктор Келлер. Телефон 307-80-30. 307-80-30. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Судоходная компания «Дон Тур» зовет в гости к казакам. Каждую пятницу, субботу и воскресенье с апреля по октябрь однодневный экскурсионный тур на теплоходе «Станица Старочеркасскую». Древний храм, курень и легенды Вольного Дона ждут вас. А также увлекательная прогулка по акватории Дона. Спрашивайте билеты в кассах на городской набережной в отделе продаж по телефону 3226-226 или покупайте на сайте dontour.ru. 0+. ООО «Судоходная компания «Дон Тур». УКРН 107-616-4758. Ростов-на-Дону. Улица Береговая, 12. Строение 3. Помещение 2.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: и трек, проверенный не одним десятилетием уж точно. 20 лет ему. Miracle послушали прямо сейчас. С проекта «Каскада» я предлагаю переключиться на планы. Чем мы будем заниматься в ближайшие минуты, давайте узнаем. Ну, во-первых, я вам гарантирую встречу с Аланом Уокером. А во-вторых, мы с вами будем играть. Кинобрейк у нас на горизонте. Давайте быстрее набирайте номер и дозванивайтесь, потому что будут хорошие подарки. 8-495-956-1012. 8-495-956-1012. Набирайте как можно быстрее. Желаю вам удачи. Пусть именно вам сегодня повезет.
1: Реклама. Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на campageta.t2.ru.
9: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
10: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
11: Вот это ухватил!
12: Ура! Купила! Мое!
13: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
14: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее «Хватамби» на авито.ру. 12+.
15: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
16: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
17: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
19: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
20: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
21: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
20: Обслуживаться у вас можно?
21: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
22: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
23: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
24: Условия подписки Яндекс Плюс. Я точка сети слэшби. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
25: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
26: УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
27: А дальше тусовка
28: on DFM.
27: Потому что

0: ДФМ.
1: Ну, а я тем временем готов уже представить сегодняшнего участника кинобрейка. Дозвонился на номер +7 495 956 1012. Тем более, сделал это быстрее всех. Павел, водитель из Владивостока, присоединяется к моей компании. Паша, привет, доброго дня желаю тебе. У нас-то доброе утро, доброе. У вас там уж точно день, да.
2: Доброе утро, у нас день.
1: День, и причем жаркий день. Я посмотрел погодку, у вас там под 30 практически. Как спасаетесь?
2: Да, кондиционер, ага. И мороженое.
1: О, мороженое, кондиционер. Что больше нравится? В жару? Я думаю, что тут сложно выбрать.
2: И то, и другое.
1: Согласен. Паш, по трем подсказкам тебе сегодня нужно будет угадать загаданный фильм, сериал или актера. Я для тебя выбрал очень известный фильм, и я надеюсь, ты справишься с заданием. Три подсказки готовы. Ты тоже?
2: Готов.
1: Ну, в таком случае мы начинаем. Поехали, да.
0: Подсказка первая.
1: Режиссером этого фильма стал очень известный человек. Он снял такие фильмы, как «Список Шиндлера», «Назад в будущее». А вот главную роль в этом фильме исполнил актер, которого часто называют «Мистер Голливуд». Вот такое вот у него прозвище. «Мистер Голливуд». Видимо, очень известный.
2: Пока нет.
1: Ну
2: вариантов.
1: Как так? Ну ладно, посмотрим, может вторая подсказка пригодится.
0: Подсказка вторая.
1: Основная цель главного героя — это не просто вот выжить, а собрать автографы всех великих джазовых музыкантов не для себя, а для своего отца, который очень сильно мечтал об этом всю жизнь. Вот такая вот у него основная мечта. Представляешь?
2: Представляю.
1: А ну, а ты хорошо
2: представляешь. Давайте третью подсказку.
1: Ладно, я не против, хорошо.
0: Подсказка третья.
1: Ой, тут вообще все просто. Самолеты, стюардессы, пассажиры, взлет, посадка. А вот еще небольшой фрагмент из этого фильма. Очень узнаваемый фрагмент. Слушаем.
3: Зачем конкретно вы приехали в США, мистер Наворский?
4: Желто такси, пожалуйста. Весть меня до... Рамадаин 161 Лексингтон.
1: Ну, вот такая вот загадка, Павел. Как ты думаешь, что это за фильм?
2: Если честно говоря, я затрудняюсь ответить.
1: Визит меня, пожалуйста, в Владивосток, улица Советская. Закон-то...
2: А можно еще раз третью подсказку?
1: Да нельзя уже, все, только один раз. Нет ответа у тебя получается, да?
2: Нету.
1: Мне очень жаль, очень. Я прям был уверен практически на все 100%, что ты угадаешь этот фильм. Это была картина под названием «Терминал» с Томом Хэнксом в главной роли.
2: Нет, не знал.
1: Сегодня международный аэропорт Шереметьево отмечает день рождения, вот поэтому я подумал, что почему бы нам, собственно, не загадать этот фильм на аэропортную такую вот тему. Да ты явно знал. Вот прямо сейчас введи в поисковик «Терминал» с Томом Хэнксом, первая картинка, ты сразу знаешь эту картину. Просто ты, наверное, не запомнил название. Человек, который много-много лет прожил в аэропорту. Такая вот история.
2: Понял.
1: Ладно, Паш, всему Владивостоку передавай привет, там, держитесь, мороженку прямо сейчас, двойную порцию после кинобрейка. Договорились, счастливо, пока.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня утром малооблачно и до плюс 27 градусов. Днем ожидается ясная погода, температура воздуха составит 34 тепла. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километром КАТ, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
7: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота «Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота «Римстрой».
8: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
9: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». Биг Авто.
10: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 9 часов. Radio DFM.

0: summer party time. Летний
1: party time на радио DFM.
2: И с большим удовольствием отличного летнего утра желаю всем без исключения. Желаю я, Тимур Белов. Ну, судя по вашим ответам, Макси. Номер давайте напомним на всякий случай. 965-115-5-115. Кто чем только не занимается в этот понедельник. О, нет, не понедельник, сегодня у нас уже вторник. О, простите меня, пожалуйста, перепутал дни недели. Но такое бывает. Вот Ген, например, пишет, что готовит отчет и уже на работе находится. У Маши двое детей, которых она отвела в садик. И сейчас идет на йогу, будет заниматься собой, наслаждаться этим летом. Прекрасно. Но у слушателя Александра совершенно другая история. Давайте ее послушаем. Александр, что там у тебя интересного? Рассказывай. Чем занимаешься? Слушаем тебя.
3: Привет, Тимур. Привет, ДФМ. У меня отпуск кончился. Надо работать, а так лень.
2: Саша, держись. Вот увидишь, пару часов на работе и отпуска словно и не было. Да. Чем мы будем заниматься в этом часе? Не забудем про рубрику под названием «Ом-ом рандом». Там исполните одно из ваших музыкальных желаний, поэтому дождитесь обязательно. Ну а пока те, кто у нас впереди. Рио, Shine On и также Джон Саммит, Shades of Blue. Буквально через пару минут дождитесь.
1: Let's party! Летний party time. Реклама. Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни. Реклама. ООО Керхер. ОГН 104-779-606-3072. Москва.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
9: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
10: Условия подписки Яндекс Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер «Косо». Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга Косо» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг». Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг». УГРН
15: 127-27-76-29. Город Москва. 18+. Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
16: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
17: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
18: On DFM.
17: DFM. Потому что радио DFM.

0: на Радио ДФМ Кашина о том, что ловить каждый момент этим летом не только полезно, но и необходимо действительно. Catch. Послушали.
1: Summer party time.
2: Летний party time на Радио ДФМ.
0: Особенно это касается спортивных мероприятий. Вы только вот вспомните, как мы часто себе говорим: ну все, с понедельника обязательно точно пойду в спортзал, буду заниматься и все такое. И наступает этот самый понедельник, и ничего в итоге не происходит. Но в Австралии кое-что произошло, причем очень интересное. Мужчина по имени Эндрю попросил своего личного ИИ-помощника забронировать утреннее занятие в фитнес-клубе, потому что ему лень было этим заниматься. Он такой: ИИшечка, сделай, пожалуйста, все за меня. На ближайшее время ИИ свободных окошек не увидел, но и решил, собственно, что сделать? Взломать систему. Нейросеть не только записала мужчину на несколько месяцев раньше положенного срока, но и удалила из списка ожидания реального человека, который стоял на его месте. Поставила на место своего хозяина любимого. Ну, когда, собственно, шокированный мужчина все это узнал, он потребовал вернуть все назад, а ИИ ответил следующее: плохие новости, я не могу вернуть их обратно. Все, я все уже сделал, все выполнил. В качестве искупления, правда, этот самый помощник помог составить письмо разработчикам уязвимого софта с отчетом об ошибке безопасности. Все. Вот и все. Поэтому Эндрю из Австралии. По-любому придется идти в зал. Спорт, привет тебе, дружище. Давай там, не подведи.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 28 градусов. Ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
4: Пап, а что такое первоначальный взнос?
5: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
5: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
6: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
7: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
8: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофферта. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
10: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и

0: канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
1: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» в «Олд Хаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0 плюс.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

Я не знаю, как у вас, у меня перед глазами всегда одна картинка. Пятница, вечер, работа уже позади. Вот именно этот трек в ушах. Turn the light off, это Като и Джон. Здесь на Radio FM. А что у нас впереди ожидается здесь, в летнем пати-тайм? Давайте узнаем.

0: Программа, где будет исполнено одно из ваших музыкальных желаний, но чтобы оно исполнилось, нужно для начала отправить свое сообщение. Макс, 965-115-5-115, набирайте название трека, имя исполнителя, и вполне возможно, вам сегодня повезет и выберет ваш рандомайзер.
1: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты.
3: Подробнее на банк.ру. Аутебанк 0+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
9: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
3: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно. Платно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
11: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit. Акции и доставка 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
12: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру».
3: Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
13: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
14: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
15: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
1: Up the next.
18: А дальше тусовка
1: on DFM.
18: Потому что радио DFM.

0: Рандом.
1: В этом случае, как говорится, минимальные затраты, зато какой потрясающий результат. Да, вы просто берете телефон, отправляете в Макс свою музыкальную заявку и после этого уже начинаете ждать, выберет вас рандомайзер на этот раз или все-таки повезет кому-то другому, вот вам или другому человеку. Ну, на всякий случай, запомните Макс DFM 965-115-5-115, 965-115-5-115, именно на этот номер принимаются ваши музыкальные заявки. Посмотрим, давайте, что прилетело уже к этой минуте, какие просьбы. Привет, Тимур, для нашего веселого коллектива логистов. Пожалуйста, поставьте Леди Гагу, Алехандро, это Елизавета просит. Альберт Брайт Уайлд, такое предложение. Артика Асти Кукла, Джонни и Федук Лето, Love Times от Кэти Перри, Pink, Just Give Me A Reason, такая музыкальная просьба. И кому же повезет на этот раз? Буквально несколько секунд, и рандомайзер остановится, и мы все это обязательно узнаем. Итак... Внимание, сообщение от Юли. Пишет она следующее. Джонни и Федук «Лето». Совместная работа Джонни и Федука «Лето». Пока я ищу этот трек. Кстати, вы видели недавно, как Джонни сделал сюрприз молодоженам и приехал к ним на свадьбу? Это были поклонники. Они просто написали в социальных сетях: «Джонни, приезжай на свадьбу, мы хотим тебя видеть». Он увидел это сообщение и решил вот так вот обрадовать их. Там столько эмоций было. Да. Трек найден. Запускаю прямо сейчас. Такое летнее настроение, хорошее настроение. Летний хватитаем. В рубрике «Ом-Ом Рандом» исполняется очередное желание. На этот раз слушательница Юлия. Слушаем Джонни Федук «Лето».

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 28 градусов. Ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Интерьер».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерьер». Изящная мягкая мебель. Удобная корпусная мебель. Готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаешь об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение мечты. А – абсолютный комфорт. А – актуальный дизайн. А – авангардные технологии. Тест-драйв в центре города и ваши персональные предложения на покупку в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в 3А.
5: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
6: «Высота Ремстрой» продает кровельные материалы. «Кровельные материалы» продает «Высота Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота Ремстрой».
7: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
8: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто». Оп!
9: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
10: Я терминатор!
9: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
11: Для зрителей старше 18 лет.
12: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на Страны Советов 3. Здесь кресла-мешки. Антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло». Улица Страны Советов 3.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: этим треком, как в первый раз. Помните, да? Давайте просто Дэнни на Radio FM. Работа в названии Make Me Feel прямо сейчас в ваших динамиках.
1: Летний пати-тайм с Тимуром Беловым на Radio FM.
0: Ну а мы тем временем в летнем режиме продвигаемся вперед. Берем от этих солнечных дней все, что можно взять. Ой, на самом деле хочется верить, что в вашем городе сегодня хорошая погода. Ну, а ну-ка напишите. Я-то могу надеяться, а вдруг в вашем городе там сейчас не плюс 30, или наоборот, самая настоящая летняя жара. У кого плюс 30? Какие города? Обмениваемся таким прогнозом погоды в нашем Максе 965-115-5-115. Но даже если в вашем городе сегодня дождь, и вы наслаждаетесь этой прохладой, которую давно ждали, тоже можете об этом сообщить. Но так, ну, вы пока будете отправлять свои метеонаблюдения, я тут вас буду снабжать отличными треками. Сэш, Адаланте, Мадонна, Мартин Гаррикс впереди у нас, трек под названием «Бизар». И в этом часть мы обязательно с вами поиграем в квиз, поэтому ничего не пропустите.
1: Летний пати-тайм. Реклама.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
5: Реклама. ООО Kärcher. ОГРН 104-739-606-3072. Москва.
6: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
7: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
8: А теперь тусовка.
9: DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: summer party time.
1: Летний party time на радио DFM.
2: Мгновением ранее замечательно Билли Айлиш, как всегда, делает вид, что работает на 30%, но за этим на самом деле скрывается колоссальный просто труд. Bad Guy послушали на Radio DFM в летнем Party Time. Время на работу мы всегда найдем, да, с этим даже не поспоришь, а вот свободных минут на то, чтобы посидеть там, я не знаю, в социальных сетях, обменяться мемами с друзьями, вы понимаете, да, это на это времени всегда предостаточно, это святое. Так вот, специально обученные люди почитали, сколько времени за жизнь человек проводит в телефоне. Теперь внимание. Почитали, значит, да? Если сидеть за экраном по 4 часа в день, на это уйдет около 10 лет жизни. А если проводить в телефоне по 8 часов каждый день, за всю жизнь на это уйдет около 21 года. Вот так вот. Угу. Почитали? А теперь задайте себе вопрос, сколько вы сидите? 4, 5, 6, 7... Или все-таки 8? На самом деле, не надо этого скрывать. Это же чисто мы. Вот с телефоном идешь в ванную комнату по своим делам, да? Возвращаешься к своей второй половинке. А она тебе в ответ следующая.
3: Прошло уже 84 года.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове плюс 29 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимерлазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
6: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
8: Проведи яркие выходные августа в Папа-Пап. В пятницу, 14 августа, вечеринка с диджеем. Любимые треки, танцы и отличное настроение до самого утра. Начало в 22.00. В субботу, 15 августа, на сцене кавер-группа «Хулиганы». Мощная энергетика, живой звук и настоящий музыкальный драйв. Сбор гостей в 22.00. Папа-Пап. Максима Горького, 151. Бронь столиков. Плюс 7 988 990 10 11. 18+.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

Мне кажется, в отличной компании мы провели последние несколько минут. Это Алокс, Питакер и Инна, причем вместе с ними тоже. Я надеюсь, вы ее узнали по голосу. Инна Мэда, послушали эту работу здесь, на Радио ДФМ. А впереди... О, у меня для вас очень хорошее предложение. Вы только послушайте, что у нас там впереди ожидается. Готовы? Тогда поехали. Опа!

0: пожалуйста, ваши ответы и, разумеется, ваши от нас, вам подарки. Поэтому набирайте как можно быстрее. Желаю вам удачи, и пусть именно вам сегодня повезет.
1: 30 лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. Топ 30.
2: ДФМ Топ 30. ДФМ.
1: Реклама. Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
8: Вот это ухватил!
9: Ура! Купила! Мое!
10: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
11: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
12: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
13: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
14: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114 774 682 64 68.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
5: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
7: Категория 16+.
8: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
9: Up the next.
10: А дальше тусовка.
9: On DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: Ну, как вы понимаете, без квиза, разумеется, никуда. Особенно сегодня, во вторник, 11 августа. Ко мне присоединяется замечательная девушка Светлана, домохозяйка из Краснодара. Там у них плюс 35, самая настоящая жара, самое настоящее лето. Света, привет, доброго дня, желаю тебе, здравствуй.
1: Привет всем.
0: Привет. Я думал, еще солнечный голос будет, Света. А ну-ка, посмотри там за окошко. Солнце светит, жара.
1: Светит, жара, духота.
0: Вот теперь уже как-то получше. Свет, сегодня квиз специально для тебя. Вчера в нем принимал участие Николай. У него три правильных ответа за одну минуту. Николай из Новосибирска. У них там, ну, гораздо прохладнее, скажем так. Я надеюсь, сегодня ты покажешь потрясающий результат. Ну, собственно, надеюсь. Сравнимо с той погодой, которая находится у тебя, ну, за окошком. Там солнышко, лето самое настоящее продолжается. Скажи мне, пожалуйста, в такую жару у тебя сейчас там кондиционер работает по полной?
1: Круглосуточно.
0: Ну все тогда. Тогда уж точно. Светочка не утомилась и сейчас покажет нам отличный результат. Итак, Света, сегодня 11 августа, вторник, у нас есть ровно одна минута, она начинается прямо сейчас, прямо для тебя. День рождения отмечает аэропорт Шереметьево. В честь какого русского поэта и писателя назван этот аэропорт?
1: Не знаю.
0: Александра Пушкина. Как называется магазин беспошлинной торговли, который находится в зоне вылета международных рейсов?
1: Дьюти-фри.
0: Это правильный ответ. Международный день фу-фу отмечается 11 августа. Что такое фу-фу? Это блюдо африканской кухни или сорт китайского чая?
1: Китайский чай?
0: Нет, это блюдо африканской кухни. Праздник второй молодости сегодня. Послушай небольшой фрагмент и скажи, как зовут певицу, которая исполняет песню под названием Young and Beautiful.
1: О, господи, что-то знакомое.
0: Точно не Шакира.
1: Адели?
0: Лана Дел Рей. Ладно, засчитаю. Я точно уверен, что ты знала эту исполнительницу. 100 лет назад известная компания была объявила, что она начала работу по созданию цветной кинопленки. Что это была за компания? Это была Kodak или Panasonic?
1: Kodak.
0: Верно. Какой режим в камере смартфона помогает делать качественные снимки в условиях слабого освещения? Как называется этот режим?
1: Ночной режим.
0: Ночной, правильно. Ох, ночным режимом, я так понимаю. Света у себя в Краснодаре пользуется регулярно.
1: Бывает.
0: Да, засчитано. Так, подсчитываем количество правильных ответов. Ну, я думаю, побольше, чем у Николая вчера было. Ну, сейчас мы убедимся. Александр Сергеевич Пушкин, аэропорт именно, ну, Шереметьево, конечно, именно в честь этого русского поэта и писателя. Ну, память подвела, ладно, бывает. Duty Free зато засчитано, блюдо африканской кухни тоже мимо. Лана Дел Рей, да, Kodak, да, ночной режим, да. 4 правильных ответа в твоей копилочке, а это получается Света!
1: Спасибо.
0: Мы опередили сегодня Николая. Да, действительно супер. Ну и просто так я тебя тоже не отпущу. Ты получаешь у меня фирменный мерч от Radio DFM. Поздравляю.
1: Спасибо.
0: Пора, мне кажется, Света, дарить тепло и радость. На счет 3 как можно громче слово «квиз» на всю страну, чтобы взбодрить абсолютно всех. 1. Ну, кто-то еще и спит сейчас в это время. Бывают и такие люди. 2. И Светлана, 3.
1: Квиз!

0: представим эту компанию здесь, на Radio DFM. В лете почитаем Hank Moss и Mwaki. Это сама работа, которая в прошлом году была очень долгое время на первом месте DFM Top 30. Ну а кто сейчас к этому моменту у нас лидирует? Сейчас я вам скажу. Another и 54 Ultra Talk to You. Ну, всех участников DFM Top 30 можете посмотреть прямо сейчас на нашем сайте dfm.ru. Я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь. До завтра. Всем желаю хорошего продолжения этого летнего вторника. Счастливо. Пока. Услышимся.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 29 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Судоходная компания «Дон Тур» зовет в гости к казакам. Каждую пятницу, субботу и воскресенье с апреля по октябрь однодневный экскурсионный тур на теплоходе в станицу Старочеркасскую. Древний храм, курень и легенды Вольного Дона ждут вас. А также увлекательная прогулка по акватории Дона. Спрашивайте билеты в кассах на городской набережной в отделе продаж по телефону 3226-226 или покупайте на сайте dontour.ru. 0+. ООО «Судоходная компания «Дон Тур». УГРН 107-616-4758. Ростов-на-Дону. Улица Береговая, 12, строение 3, помещение 2.
9: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
10: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки, десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

0: Димон Белых. Дима Белых.
1: Доброе утро. А у вас есть права на космолет? Доброе утро, любимый город. Ула! Почему о космолетах? Да вы знаете, с утра залипал в соцсетях и нарвался на много статей о детском культовом телесериале наших родителей, гостя из будущего. Алиса Селезнева, вот, Коля, мальчик, путешествие в будущее, робот Вертер и космические пираты. Конечно, ну вот, прям начитал. И вот на космолет у вас есть права или? Мне нужно на Альдебаран срочно. Вот, друзья, доброе утро, любимый город, доброе утро, Ростов-на-Дону, и Жанне, россияне, ростовчане, доброе утро, ДФМ, программа Party Time. Сразу напомню, что сегодня у нас с вами 11 августа, ребят, 11 августа, просто посмотри на календарь, 11 августа, июль проехали, ты не заметил его, и вот уже август, ребят, грустно. Но печалиться не стоит, потому что вы знаете, что у нас и сентябрь, и октябрь, а бывает и ноябрь, когда я отправляю, знаете, ноябрьскую, середину ноября погоду, значит, скрины, температуру за бортом, и солнце наше, да, с небом, отправляю москвичам, они говорят, больше не пиши мне, не присылай этого. В общем, доброе утро, любимый город, наш общий номер для ваших сообщений, наш мастер Макс примет ваше сообщение, да, примет. 8-918-59-00-469 8-918-59-00-469. Зафиксируйте, если у вас этих цифр нет. Ну как-то просто, ну, мы уже полгода рассказываем вам о этих цифрах, вы еще никак их не зафиксировали. Зафиксируйте, пожалуйста. Так, значит, что сегодня можно отпраздновать? Ну, паблик ВКонтакте вы знаете, но если что, я напомню, DFM Ростов. И 320-104-6 это цифры нашей студии. Ребят, вы знаете, сегодня может быть какой-то праздник у ребят. Вот есть, знаете, грибники. Знаете, есть ребята-грибники. Вот у них сегодня праздник у грибников. Знаете, какой? Сегодня день белого гриба. Та-ра-ра-ра-ра. Да. Есть грибоеды, есть грибники. Вот. Значит, сегодня, друзья, Рождество святителя Николая Чудотворца. Я не знаю, как этот инструмент выглядит, я даже пытаюсь сейчас подсмотреть, но я не видел вот в нашем отечественном шоу-бизнесе такого музыкального инструмента, но сегодня, друзья, я думаю, что как-то можно, знаете, там поискать в интернете, поиндексить. Друзья, сегодня день стального барабана. Барабан стальной. Нашел фотографию, реально стальной барабан. Представляете, ты на чем играешь? Я играю на стальном барабане. Так, что еще из ярких событий? Ну, вы знаете, в Зимбабве продолжается череда праздников. Вчера был праздник в Зимбабве и сегодня. Сегодня день сил обороны Зимбабве, ребят. Да. Почему? Два праздника подряд не знаю, но, в общем, поздравляем наших друзей из Зимбабве. Александр, Анатолий, Данил, Константин, Кузьма, Миша, Коля и Серафим. Ребята, у вас именины, особенно Серафима, поздравляем, редкое имя. Дорогие друзья, в этот день наши московские друзья, не только, сейчас будут аплодировать Шарику. Думаете, Шарик – это кличка пса из Простоквашино? Нет, ребята. Шарик – это они так называют Шереметьево, ну, москвичи что-то. Вот, сегодня в Москве, ну, как бы не сегодня, а вообще, в Москве в этот день был открыт аэропорт Шереметьево, ребята. Шарик, с праздником! Так, кстати, друзья, вы знаете, культовый телесериал, культовые и актеры, и все, что показано, действительно, и сейчас, вот в современных реалиях, можно провести какие-то параллели, потому что герой фильма сказал несколько фраз очень важных, и эти фразы сейчас повтори, один из героев фильма. Друзья, в общем, короче говоря, у наших бабушек и дедушек, и у наших родителей в этот день вышла первая серия, начался показ культового советского телесериала. В Советском Союзе начался показ фильма «17 мгновений весны». Это культовый сериал, и действительно, там есть о чем подумать и над чем задуматься, если сейчас пересмотреть, вы знаете, все эти события, этот фильм, этот сериал, вы поймете. Так, ну вот это все, что хотел сказать к этому часу. Доброе утро, любимый город. Доброе утро, южане, россияне, ростовчане. Доброе утро. Отлепились, разлепились. В общем, полетели. Тему эфира не обозначаем, просто понеслась. Есть!

Ребят, ну, Коля, сегодня день рождения 17 мгновений весны. Я предлагаю сегодня и пойти по теме кинематографа. А почему бы и нет, вот спросите вы, а почему бы и да, поддержим мы вас, да. Почему бы и да? Я предлагаю сегодня, друзья, давайте пройтись по теме кинематографа, мультфильмов, ваших любимых фраз и ваших любимых кинофильмов. То есть примерно, ну, наверное, давайте сформулирую примерно так. Тема, ну, примерно, кино моей жизни, типа, может быть, да? Какой фильм вы можете пересматривать вечно и какая фраза из него стала вашей фразой? Вот реально, можете ли, да, вот вы там, ну, указать фильм, который прям любите, вот он у вас на репите, как говорят мои друзья-зумерки. Значит, фильм на репите и фраза, которую вы используете, она стала уже вашей, то есть вашей базой, короче, фраза стала. Вот у меня, допустим, одно время очень сильно закралась не моя фраза, чужая фраза. Мы здесь работаем, люди в курсе. Люди в курсе. Этот человек работает с нами, и кинуть его не получится. Ну, понятно, откуда это, да? Люди в курсе. Причем это из 90-х, но это еще и из культового кинофильма. Все прекрасно знают откуда, но неважно. Итак, тема эфира, ребят, давайте сейчас расшатаем этот вторник, чтобы не закисали вы на работе, неважно где вы, чем занимаетесь. Даже если ты вся такая хорошая звезда на беговой дорожечке, ты идешь быстрым шагом, ты понимаешь, что быстрый шаг эффективнее, чем ходьба. Если ты хочешь похудеть, чтобы вся была такая изящная худышка, ты идешь быстрым шагом и с уклончиком нормальным, слушаешь радио, возьми, отвлекись, не останавливаясь, напиши свой любимый кинофильм и фраза, которая из этого кинофильма уже стала твоей базой. Вот, это то, что сегодня мы будем с вами обсуждать, друзья. Та! Пришло такое сообщение, та! Ну, наверное, что-то ошибся, пока продолжения нет, еще одно. Доброе утро, пожелаю всем хорошего вторника, добра и всего хорошего в делах. Да всем пожелали все. Миша, все, мы уже давно пожелали. Миша, мы по умолчанию желаем. Миш, я тебе больше скажу. Когда мы начинаем, включаем наш эфир, это уже, знаешь, как это не просто тема нашего эфира, то есть это энергия, энергетика, энергия нашего эфира, всем добра и всего положительного. Поэтому можешь даже это не писать, Миш. Так, вот поехали уже по фильмам. У меня «Москва слезам не верит». Люблю мысль о том, что после 40 жизнь только начинается. Теперь каждый день рождения воспринимаю не как прибавление возраста, а как очередной сезон хорошего сериала. Ай-яй-яй. У меня любимая песня «Лаванда», написал Кирилл. Кирилл, мы сейчас не о песнях, Кирюша. Соберись, пожалуйста. Ты как-то мимо, что ли? Кир, может, ты ошибся просто? У нас, смотри, любимый кинофильм, который у тебя на репите, и фраза из этого кинофильма известная, да, которая уже стала твоей базой. То есть ты уже практически, это твоя фраза, и ты ее везде используешь. Вот что сегодня хотелось бы услышать от тебя, Кирилл. Мой фильм «Бриллиантовая рука». Фразу про то, чтобы наши желания совпадали с возможностями, регулярно вспоминаю перед заходом на маркетплейсы. Катя, девочка моя, солнышко моя, смотри, желания и возможности, чтобы совпадали, это «Кавказская пленница». «Бриллиантовая рука» — это немножко другой кинофильм, там другая история, Маха. Там один был тост за мою премию, надеюсь, не последнюю. Гоша поднимал тостик, да? Вот. И в «Плакучей Иве», да? Под дичь будешь, вот. И еще там был тост, мне по совету друзей. Друзья посоветовали купить автомобиль «Москвич» новой модели. Вот, все. То есть ты как бы дал штангу слегка между двух фильмов. Конечно, режиссер один, но два совершенно разных фильма. Поэтому соберись, пожалуйста. Ой, сори, да, действительно. Ну, конечно, Кать, теперь, да, действительно, когда мы тебе эту вводную уже дали. У нас семейное кино любимое, Иван Васильевич меняет профессию. Стоит кому-то что-нибудь дома устроить, какую-то непонятную суету, обязательно находится человек, который объявляет происходящее историческим событием. Причем дети этому очень рады. Дети тоже цитируют этот кинофильм. Я могу бесконечно смотреть «День сурка». Иногда утром в понедельник кажется, что я не смотрю этот фильм, а участвую уже в нем. И прям хочется, чтобы все это повторялось. А еще хочется выиграть денег, и чтобы тебе ничего не было за это. Малина. Марина. Моя фраза из «Пиратов Карибского моря», и при этом я не выпил ни капли рома. Молодец.
Александр пишет: «Привет, ДФМ, фильм «Жмурки», герой Маковецкого, не паниковать, по работе часто использовать приходится». Слушай, там у Маковецкого много крылатых фраз, особенно когда они сидели там и на стадионе, по-моему, там была история. Мне нравится фраза, конечно же, которую Никита Сергеевич, Михалков озвучивает. «Ребята, ну если вы видите, ситуация накаляется, ну перенесите стрелку на другой день». Культовая фраза. «Мимино могу смотреть, там весь фильм одни афоризмы», согласен. Ребята, если ситуация накаляется, давайте перенесем стрелку на следующий день. Я предлагаю сейчас послушать хорошие музыкальные произведения, а потом я почитаю ваши сообщения, очень много по данной теме. А еще в 11.42 мы разыграем набор. Это богучарские семечки, халва и казинаки от Агроспутника.

Ребят, ну что, давайте продолжим. Продолжим, конечно, продолжим. Продолжу ваше сообщение. Просто, ну, знаете, зачитываюсь, честно, реально. Прям даже какие-то фильмы забыл вообще. Поехали, да. Итак, сегодня тема какая? Вот Маша спрашивает. Машунечка, ты немного задержалась, ты не опоздала, ты задержалась. Ну, звезда, звезды задерживаются в основном. Вот. Ты, солнышко, задержалась. И я тебе отдельно лично вот сейчас... Лично, публично говорю, тема эфира. Твой любимый кинофильм, который у тебя стоит на репите, и фраза из этого кинофильма, которая уже стала частью тебя, то есть даже тобой, то есть это твоя база, то есть ты уже появляешься где-то раз и цитируешь какую-то фразу. Нет, конечно, тяжело, когда цитируют фразу мужчины, там, когда что-то он допустил, какую-то ошибку, девичий коллектив молодой, они зумерят, а он бумерок или, может, миллениал, он говорит: «Семен, Семен». Этих девочек, конечно, пока зумерят бомбит, потому что они думают, что еще

0: очень утонченная женщина. После корпоратива некоторые коллеги подтверждают эту теорию особенно убедительно. Слушай, ну тут фраза, конечно же, нужна из кинофильма. Давай не будем. О корпоративах. Ребята-таксисты могут очень много рассказать о девочках, которые едут после корпоративов, не домой. Вот. Так, моя любимая фраза. Кто заказывал такси на Дубровку? Фильм «Бриллиантовая рука», написал человек. Не больше одного сообщения за радиопередачу. Миша, ты же одно написал, правильно? Так, дальше. Вот тоже интересно. Для меня фильм мой базовый, любимый, «Назад в будущее». После него в детстве я был уверен, что ко взрослому возрасту у нас будут летающие машины. В итоге машина не летает, но зато машина своя есть, написал Слава Вячеслав. Мой вечный и любимый фильм «Джентльмены удачи». Странно, конечно, для девушки, да? Там столько узнаваемых интонаций, что половину сцен можно вообще смотреть без звука. У нас вся семья любит, но я отдельно люблю. И, конечно же, я цитирую. Моя любимая фраза из «Джентльменов удачи». Кто же его посадит? Он же памятник. Это девочка написала, ребят. Девочка. Так, я обожаю фильм «Титаник». Соответственно, Леонардо Ди Каприо постером у меня в детской моей комнате. Сколько бы раз не смотрела, где-то внутри все равно надеюсь, что на этот раз они увидят айсберг пораньше и не произойдет этого. Конечно же, была влюблена в Ди Каприо и очень завидовала той девушке, которая была с ним на съемках в этом фильме.
1: Ленька!
0: Ну, Ленька сейчас ведет себя так себе, туда-сюда, ладно, не будем о нем говорить. Ну, вроде ничего сейчас, молодец, исправился. Бабушка наша, вот, ладно. Так, дальше. Мой любимый фильм «Любовь...» Ой, я ждал, ребят, я ждал, когда же будет «Любовь и голуби». Итак, мой любимый фильм «Любовь и голуби» — это вообще не кино, а энциклопедия семейной жизни. Чем старше становишься, тем меньше смеешься над героями этого фильма и чаще узнаешь знакомых. Фразы «все любимые» никаких нет. Слушай, ну, Раиса Захаровна, это же, ты понимаешь, в чем дело? Она настолько крылатая, Раиса Захаровна. Не только фразы ее, да, «Василий!» Вот, не только фразы. Она сама по себе очень типичная. И типаж, который передала Людмила Марковна Гурченко в Людмиле Захаровне, да, этой яркой. Людмила, нет, Татьяна Захаровна, как? Людмила Захаровна. Как ее звали? Раиса Захаровна, да, Рая. И майки даже, футболки выпускались вот как раз-таки с Раисой Захаровной в этом вот чепчике, этом беретике рыжем. Девочки, успокойте вашу мать. Это фраза из кинофильма. «Сучка крашеная» — это тоже фраза из этого кинофильма. Так, фильм «Барон Мюнхгаузен», фраза «безвыходных ситуаций не бывает», на то чисто из-за фразы. Но это чисто из-за фразы. «Барон Мюнхгаузен» — очень крутой фильм, да. Там очень много фраз. Господа, вы не улыбаетесь и не смеетесь. Да, надо быть попроще. Сейчас о погоде.
2: Погода. Сейчас в Ростове плюс 31 градус. И ясно, по данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
3: Реклама.
4: А что такое первоначальный взнос?
5: Это когда сначала долго копишь.
6: Или не копишь.
5: В смысле?
6: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
4: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
7: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
8: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Обсудите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
10: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках.
11: Ну плюс.
12: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
13: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендинг.

0: Сертифицированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
1: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
2: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Дорого. Рули в чудо-кресло на страны советов 3. Здесь кресла-мешки. Антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло». Улица страны советов 3.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Так, поехали дальше по фильмам, по кинематографу, мировому кинематографу, ребят. Не только наши, вот поехали дальше. У меня «Терминатор 2» любимая оттуда фраза. Если машина обещала вернуться, она вернется. Я примерно так же говорю коллегам, когда ухожу в отпуск. Так, дальше. Мой фильм «Кавказская пленница», его можно включить с любого места и все равно досмотреть. А некоторые семейные ситуации, застолья прям один в один. Так, ну хорошо. Фраза какая, да, из «Кавказской пленницы»? Там много, конечно же, фраз, да? Так, один раз жених украл члена партии, помните, да? Так, дальше. У меня «Форрест Гамп» любимый фильм. Нравится сама философия героя. Меньше рассуждать о том, как все сложно, и больше просто идти вперед. Ну, слушай, фраза, наверное, из «Форреста Гампа» «Run, Forrest, run». Помните, тут я побежал. Помните, да? Так, тоже «Мимино» очень часто используете вот в любимом фильме. Ну, фраза из «Мимино» вот, почему-то никто не использует почему-то, не знаю. Любимый фильм «Мимино» и «Как вы люстру разбили, случайно стулом зацепил». Вот это, кстати... Это очень крылатая фраза. Фрунзик, мы кажется, как вы? Да, люстру разбили. Да, случайно стулом зацепил. Случайно стулом зацепил. А тут, говорит, я тоже хочу в туалет. То в туалете закрылся, а я тоже хочу, говорит, в туалет. Так, дальше. Вот тоже. Сериал «Бригада», короче, я такой, какой есть. И чем раньше ты это поймешь, тем лучше для нас обоих. Все, базар окончен. Максим, ты так девочкам говорил, когда ты, да, я такой, какой есть, и все. Говорил так. В начале, конечно, когда идет конфетно-букетный период, у них это прокатывает. А потом, когда она уже вы расписались, и ты случайно вышел из ЗАГСа, у тебя кольцо и в паспорте печати. Попробуй ей такое сказать. Да я такой, какой есть! Ну, в общем... Все остальное, ребята, которые все прекрасно все понимают на опыте, да, пацаны? Так, дальше. Естественно, это второй мем. Макс, знаешь, помнишь это? Вы вот купили первый раз, а естественно, видели? Видели этот мемчик, ребят? Естественно. Сильно, да. Так, поехали дальше. Мой любимый фильм «Пираты Карибского моря». Джек Воробей научил меня главному. Даже если понятия не имеешь, что происходит, двигаться уверенно. Вот это, кстати, хорошая мысль. У меня «Красотка», Дмитрий, любимый фильм. Сейчас, конечно же, вы его загадите. Да нет, почему? Нет, зачем? А как зовут? Оксана. Оксана, зачем? Ну, мы знаем, что девочки на праздники садятся и смотрят «Pretty Woman», «Красотку». Они говорят, что им нравится игра актеров. Вот интересно, девочки, все-таки, а почему вам нравится фильм «Красотка»? Вам он нравится сценой, когда она зашла раз в магазин, ее выгнали, она зашла во второй, и там все было хорошо, и потом она вернулась в тот же магазин с покупками? Или, в принципе, сама мизансцена и ситуация, что где она стояла и подъехал богатый человек-олигарх? Вот почему вам нравится фильм «Красотка»? Сейчас же, правду, никто не скажет. Скажет, нет, просто игра актеров, ну, такая какая-то, такая сказка, такая, как «Золушка» современная. Да, мои хорошие? Ладно, значит, «Красотка». Можно сколько угодно спорить о сюжете, вот она пишет. По настроению фильм... настроение фильм поднимает моментально. Иногда хочется просто красивого кино, где проблемы решаются быстрее, чем в реальности. Нормально. А вы знаете, «Красотку» можно переснять, допустим, да, сделать вот какую-то такую историю «Красотки», допустим, нашей. Допустим, человек, водитель большого автомобиля, перевозящего грузы, двигается по улице Красноармейская. Ну, может же такое? А? И тишина, да? Так, доброе утро, ДФМ. Начало такое перспективное от Надежды. Ни один Новый год не проходит без фильма «Ирония судьбы». Любимая фраза: «О, тепленькая пошла». Вот прям, Надежда, вам фанфары прям. Замечательно. «О, тепленькая пошла».
Так, Дима, люблю фильм «Кин-дза-дза». Для девушки это, конечно же, странно. И чем взрослее становлюсь, тем меньше этот фильм кажется фантастикой. Иногда хочется открыть рабочий чат и что-нибудь спросить, и спросить, где КЦ. Любимый фильм «Такси». После него в юности всем хотелось ездить быстро и эффектно. Сейчас хочется совершенно по-другому, но фильм этот обожаю. Ребята, поехали дальше. Party time. Party time.

0: радио DFM.
1: Так, ребята, ну поехали. По цитатам интересные есть, конечно. Сейчас давайте все соберусь. Буду не палиться, молчать, буду читать то, что вы прислали. Любимый сериал «Клан Сопрано». Какая разница, что говорят у тебя за спиной, если никто не смеет тебе сказать это в лицо. Ну да, тоже такие, знаете, пацанячие такие истории. Вот, как там, знаешь, там в казино. Или, допустим, фильм «Схватка». Знаешь, есть Роберт Де Ниро, Аль Пачино. Тоже пацаны цитируют фильм. Ну это по юности бывает такое, да, остается. Вот, и вот этот, эта фраза, эта мысль, ну, этот, ну, прям реально такой, знаете, кол, которым ты запоминаешь из фильма «Схватка», он говорит, ты можешь все вот бросить и уйти за 30 секунд? Да, я могу, то есть, если какая-то лютая непонятка, я могу просто все бросить, за 30 секунд исчезнуть навсегда. Ну, ну примерно такая цитата так же. Да, человек? А это человек ремонт москитной сетки просто написал об этом. Так, дальше поехали. Ну, в общем, здесь, конечно, много крестного отца, очень много. Можно разорвать его на цитаты. Крестный отец сильно. Вот тоже хорошо «Люди в черном», да. Обожаю «Люди в черном». Иногда после особенно бурных выходных хочется, чтобы действительно у кого-нибудь был специальный аппарат, щелкнуть и у всех стереть все в памяти. Согласен. Согласен. «Операция И», фильм практически семейный словарь. Можно разорвать его на цитаты. «Где бабуля? Я за нее». «Дим, привет. Я как девочка, наверное, должна быть более изысканна, но я люблю фильм «Рокки». После просмотра хочется тренироваться, бороться и выйти на пляж идеально». Вот все, вот смотрите. Вот, вот. В женском сообщении все прекрасно, заметьте, ребят. То есть, вот там фильм, она вошла в тему. То есть, ну, там цитаты не было из фильма, ладно, хорошо. Хотя я помогу вам, девушка, с цитатой, не знаю, «Блондинка на Аве», без подписи. Там была цитата, там была одна фраза умная. «Знаешь, почему ты побеждал? Потому что у тебя были глаза тигра». Но это не первый «Рокки», это там второй или третий, когда он проиграл. Вот, а сейчас у тебя все есть, ты наелся. Вот. Смотрите, вот девичье сообщение. То есть она раз, она в теме, да. Она уже там и про фильм «Рокки», и заниматься. И в конце, в итоге, она знаете, зачем написала? Ну, чтобы показать, что она вышла на пляж просто идеально. Худышка. Вся такая. Да, моя хорошая? И смайлика присылает. Ну вот, угадал ваше девичье сообщение. «Доброе утро. А мне нравится фильм «Майор Пейн», но фразу говорить не буду. Она не для эфира». Согласен, да. Там фраза не для эфира, когда он очень сильно там ребятам что-то говорил. Ну да, фильм культовый, конечно же. Ну и, конечно, когда они ему насыпали каких-то непонятных препаратов в еду, тоже это очень интересная мизансцена. Так, дальше. «Мой любимый фильм «Джази только девушки». Он для меня доказательство, что хороший юмор вообще не имеет срока годности». Согласен, Оксан, молодец. Тоже интересно. Вот смотрите, «люблю фильм «Отпуск по обмену». Каждый раз хочется тоже поменяться с кем-нибудь домами на пару недель». Дальше. Так, кто еще? Ну вот, тоже хорошо, значит. «Обожаю «Укрощение строптивого». Пересматриваю с мужем и каждый раз спорим, кто из нас более сложный персонаж». Ау! Нет, там, конечно, «Укрощение строптивого» с Адриано Челентано. Это базовый фильм, да. Это должно быть. Ребят, ну сейчас у меня есть, смотрите, что у меня есть. У меня есть набор от «Агроспутника». Это богучарские семечки. Так мы их называем. Ну, семечки, да. Халва и казинаки. Ты любишь казинаки? Тогда мы идем к тебе. Банально штамп, повторяюсь, но все же. Итак, друзья, у меня есть набор от «Агроспутника». Богучарские семечки, халва и казинаки. Хотите? Ну, в общем, пока будет играть трек Инны, который вчера также был вот прям принят на аншлаг у нас в эфире. Мы с вами попишем друг другу сообщение. Ну, точнее, пока поет Инна здесь в эфире, напишите, почему именно вы должны стать обладателем набора от «Агроспутника», выиграть у нас богучарские семечки, халву и казинаки. Поехали, на все есть 3 минуты, ребят, полетели.

0: Ребят, ну и девчонки, спасибо большое за ваше участие. Причем здесь многие написали, что ну, много разных креативных сообщений. Но вот насколько успею, да? Девичье сообщение интересное. Она говорит, я могу прислать потом тебе в доказательство, что я это все съем, откровенную взрослую 18+ фотосессию с семечками, халвой, казинаками. Марина! Ты моя девочка. Так, поехали. Почему именно вы должны выиграть сегодня эти подарки? Добрый день. Ну ладно, утро, Оля. Хорошо, пусть у тебя будет день. У нас еще утро пока, Ольчик. Вообще у ребят утро, оно более трепетное. Скажите, пацаны. Ладно. Я хочу выиграть, так как никогда не выигрывала. Гениальная мысль, Оль. Оль, прям вот, ты знаешь, вот прям хочется, знаешь, за креативность, Оль. Вместо ромашек, с которыми ты стоишь на Аве, просто подарить тебе семечки. Вот прям вообще нереально креативно. Хочу выиграть, так как у меня зубы сточены под них, написал человек. Все хотят халвы и казинаки. Очень надо выиграть, просто Анатолий написал. Очень надо, срочно надо. Привет, ДФМ. Вчера выиграть не получилось. Надеюсь, сегодня повезет. Да кому? Да просто потому, что очень хочется и халву, и казинаки. Надо выиграть. А то поеду покупать. Слушай, ну не выиграешь, можешь поехать и купить. Еще такое сообщение. Значит, готов уничтожать все сладости, чтобы девушки оставались стройнее. Молодец. Вот это интересно. Ага. Скажу откровенно, мне нужна халва для того, чтобы добавить ее в кашу для прикормки рыбы. Очень хорошо на нее клюет сазан, написал Женя. Женя, ну прям длинная у тебя история. Так, семки с пациками на районе пощелкаем, написал, ну это Денис, я понимаю. Анна пишет, хочу халву и казинаки, потому что скоро идти к стоматологу, и твердый казинак не скоро буду кушать. А так есть последний раз насладиться. Смотрите, какая. Вот видите, тоже девичья это такая история. То есть, знаете, последний раз сейчас до талого, а потом уже пойду к стоматологу. Потому что я такой, какой есть. И чем быстрее я выиграю, тем лучше для нас обоих. Все, базар окончен, написал человек. И сейчас все сказали, ну, браво, второй раз. Как без казинак-то, пишет. Александр! Саня, молодец! Вот. Лена пишет, Дмитрий, я достойна казинаков. Вот прям дословно читаю, казинаков, да. Давайте так, сейчас с рандомайзером определяем, кто побеждает, и посмотрим, кто же остается с призом. Итак, стоп. Нет, не стоп, еще вот. Все, готово. Ага, все, зеленый треугольничек. Все, поехали, вращаются ваши сообщения. Все рандомайзером определяем. Да, понять и простить. Помните, да, персонажа Миши Голостяна? Стоп! Есть! Так, кто у нас? Ничего себе интересно. Так, это у нас абонент 9920. Так, 9929, цифры. Кто, какое имя? Анна Михал. Анна Михайловна, я вас поздравляю, что Анна Михайловна написала. Вчера выиграть не получилось, надеюсь, сегодня. Анна Михайловна, вам повезло! Как я... раздосадован от этого. То есть, как бы надо было, чтобы вам не везло много дней подряд, чтобы приятнее были наши встречи. Я вас поздравляю, Анна Михайловна. Это шутка была, конечно. Поздравляю. Фамилию и имя пришлите, пожалуйста, на наш Макс, и мы вам расскажем, как забрать ваш подарок. Это подарок непростой. Это подарок от набора от Агроспутника. Богучарские семечки, халва и казинаки.
1: Погода. Сейчас в Ростове плюс 31 градус. Ясно, по данным Яндекс. Погода сегодня в городе малооблачно. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.

0: Кофе допил, совесть потерял. С вами Борис Всемогущ на Радио ДФМ. Ну что, давайте поделюсь с вами очередной новостью за 300. В Норвегии мужчина вызвал полицию. Слушайте внимательно. Потому что его жена не приготовила ужин. Нет, это не Нарния, это реальность. И слушайте, что было дальше. Приехал наряд полиции и провел с супругами воспитательную беседу. Вот это я понимаю. Мужик решил проблему. Не сам пошел к плите готовить. Не жену спросил, почему она устала. А сразу взял и позвонил в полицию. Это же... целое преступление века, пустая кастрюля. Знаете, как они документально все оформили? Дело о несварении желудка. Вот так, мужчины, учитесь спасению утопающих от голода, дело рук самих утопающих. Ну а когда будет розыгрыш подарков, это, кстати, скоро, там тоже все в ваших руках, ушах, поэтому не переключайтесь.
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-14-79. Город Москва, 18+. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
2: Welcome back, and right now...
1: А теперь тусовка
2: on DFM.
1: Потому что Радио DFM.

0: 21 градус и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
1: Оп! Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
4: Я терминатор!
1: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
5: 18+.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
1: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
3: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Не хочешь прозывать клев? Афалаза.
5: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-90. Москва, 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
8: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
9: ООО «РВВ». ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
10: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Мультимедийная система. Просторный салон. Багажник объемом 520 литров. Турбированный полуторалитровый двигатель. 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
11: Телеканал «Пятница» представляет.
12: Я наследник рэпера Гуфа.
13: Младшая сестра Мии Бойко.
14: Я сын Алены Свириной.
11: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
15: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
17: Этот демон необычный.
16: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
17: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
16: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
18: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
19: Категория 16+.
20: А дальше тусовка.
21: On DFM.
20: Потому что радио DFM.

0: Знаете, кто до нас дозвонился? Хасан из Таджикистана. Представляете, будет сражаться за фирменный мерч. Мне вот интересно, кто будет оплачивать счета. Привет, друг, как твое настроение?
1: Да, спасибо, здравствуйте.
0: Расскажи нам, Хасан, здравствуй, какая у тебя мечта? О чем ты больше всего мечтаешь?
1: Ну, честно сказать, мечта-то много, не знаю.
0: Какой-то. Ну, самая такая сокровенная.
1: Ну, иметь хорошую машину какую-нибудь.
0: Какую машину ты хочешь?
1: Ну, допустим, Мерседес.
0: Мерседес, новый какой-нибудь, да?
1: Угу, да.
0: Ясно. Ладно, давай поиграем, помечтаем. Слушай правила. Представь, что ты пошел на рыбалку, закинул невод и поймал золотую рыбку. И она молвит тебе: Хасан, я готов исполнить 5 любых твоих желаний. За 30 секунд тебе нужно назвать 5 желаний, но каждое твое желание должно быть адресовано теще. Ты готов?
1: Теща.
0: Чтобы это желание было в адрес тещи. У тебя 30 секунд, 5 желаний. Погнали, друг мой.
1: Так, получается, теща, что еще жить?
0: Давай.
1: Здоровье, допустим.
0: Так, ага. Здоровье.
1: Благо, допустим.
0: Благо, хорошо.
1: Ага, иметь большую дачу, допустим, в Москве.
0: Давай дачу. Мерседес надо ей?
1: Еще раз.
0: Мерседес надо ей?
1: Ну, давайте Мерседес.
0: Пускай Мерседес у нее будет. Давай, последний, друг мой.
1: А что еще? Или... Я думаю...
0: Все, зачем теща? Реально, зачем? Зачем? Я тоже так считаю. Куда пятое желание? Хватит. Я тебя поздравляю. Дарю свою тещу тебе. Шучу, фирменный мерч от Радио ДФМ. Кому будем передавать приветы, Хасан?
1: Передаю привет те, кто за рулем работает, водителям. Вот. Те, кто сейчас на дороге едет. Вот.
0: Спасибо тебе огромное, друг мой. Всем привет, кто за рулем, за водителем Мерседесом. Ну, а на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И да, я не люблю стирать, и вы не любите.
2: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 31 градус. И ясно, по данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно, ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто. Проведи яркие выходные августа в Папа-Пап. В пятницу, 14 августа, вечеринка с диджеем. Любимые треки, танцы и отличное настроение до самого утра. Начало в 22.00. В субботу, 15 августа, на сцене кавер-группа «Хулиганы». Мощная энергетика, живой звук и настоящий музыкальный драйв. Сбор гостей в 22.00. Папа-Пап. Максима Горького, 151. Бронь столиков. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ.

0: Man только что на радио DFM. Ну и все. Эпоха под названием «Папа не работает» или «Папа на работе» уходит в прошлое.
1: В смысле?
0: В прямом, в России стартовал главный тренд десятилетия – вовлеченное отцовство. Доказательство тому – растущее число мужчин, гуляющих с колясками, играющих с детьми на детских площадках, а также ожидающих своей очереди за талонами к педиатру.
2: Молодцы.
0: Не то слово. Я вот тоже вскоре стану отцом, и для меня это выглядит нормальной реальностью, потому что корректное и полноценное воспитание ребенка возможно только через эмоциональную вовлеченность со стороны обоих родителей. Важна поддерживающая среда, здоровый микроклимат в семье. Ведь маме тоже нужен отдых и время на саму себя, чтобы в первую очередь оставаться женщиной, а не тащить все на себе, ибо папа решил пройти между струйками, отлынить от воспитания и мастерски прикрыться работой. Так уже не работает. Всем бодрого доброго, меня зовут Артем Скоробогат, и совсем скоро поиграем в Fake News и обязательно разыграем наш фирменный приз. А пока...
3: Реклама. На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть». Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «АО «Нас Москвич». Не оферта.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР
6: 121-27-46-29. Город Москва. 18+. Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
7: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
8: Телеканал «Пятница» представляет.
9: Я наследник рэпера Гуфа.
10: Младшая сестра Мии Бойко.
11: Я сын Алены Свириной.
8: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
12: Welcome back and right now.
8: А теперь тусовка.
12: On DFM.
8: DFM. Потому что радио DFM.

0: тихий час. Часовые прогулки по Дону ежедневно с 9 утра и до поздней ночи на комфортабельных теплоходах. Аудиоэкскурсии, кафе-бар, фотограф и зажигательная музыка ждут вас на борту. Дети до 6 лет включительно катаются бесплатно. Билеты в кассах на набережной, причалы 19, 20, 21 и 23. Незабываемый отдых на реке, правый берег Дона, набережная Ростова. Телефон 3-226-226-0+.
1: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
2: Окошкина.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: немножечко пришлось повременить с игрушкой Fake News, потому что мы ожидали Ольгу. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Как проходит ваше лето, коротко?
1: Прекрасно.
0: Ведь оно скоро заканчивается, поэтому этот вопрос так актуален и важен. Успели ли вы все сделать за это лето? Если нет, попробуйте или постарайтесь. Ольга, Fake News, он называется игра. У меня для вас уже готовы три новостных заголовка, которые прямо сейчас я друг за другом вам озвучу. И вам тоже, дорогие друзья, не скучайте, пока мы тут с Ольгой развлекаемся. Ну а вы, Ольга, если определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно получаете от нас наш фирменный приз. А если ничего не получается, то бог бы с ним. Итак, Ольга, вот как выглядит первый. В Госдуме предложили переименовать Дальний Восток в Ближний, а Ближний в Дальний. Как вы считаете, правдивый заголовок или нет?
1: Думаю, нет.
0: В России Rolls-Royce и Bentley обошли по продажам Opel и Renault.
1: Думаю, да.
0: В Санкт-Петербурге женщине пришло уведомление о взыскании долга за неоплаченную парковку на 40 миллионов рублей.
1: Да, я читала эту новость, по-моему.
0: Ай вы, Ольга! Ай, да молодец! Ну, тогда с победой, что я могу сказать. Даже итоги в таком случае подводить не приходится, ибо вы везде и во всем оказались правы. Я вас поздравляю.
1: Вау, супер.
0: Да, да, можете погладить себя по головушке. А еще вдогоночку получаете наш фирменный приз от Радио DFM.
1: Но... Круто, спасибо.
0: Просто так мы вас тоже не отпустим, ибо жаждем услышать ваши фирменные приветы.
1: Ну, всем привет, кто меня узнал. Я из Аксубаева, если что, Татарстан. Всем привет.
0: Великолепно. Я, кстати, скоро вернусь и расскажу о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом.

0: Реклама. Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
1: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.

0: сниму на суточно.ру.
1: А правда, что СТ2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь СТ2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО Банк ВТБ. Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Магнит Pay.ru и в мобильном приложении Магнит. Акции и доставка 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Магнит Pay.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Нет времени объяснять. На Волберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
5: Реклама. ООО Керхер. ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
6: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
7: Этот демон необычный.
6: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
7: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
6: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
8: Телеканал «Пятница» представляет.
9: Я наследник рэпера Гуфа.
10: Младшая сестра Мии Бойко.
11: Я сын Алены Свиридовой.
8: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
12: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
14: Категория 16+.
15: Up the next.
16: А дальше тусовка.
15: On DFM.
16: Потому что

0: что, дорогие друзья, прямо сейчас предлагаю всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1906 году во Франции запатентовали специальную технику для записи звука. И немое кино тут же перестало быть немым. В 1959 в Москве открылся международный аэропорт Шереметьево, а в 1969 в одном из клубов Беверли-Хиллз впервые выступила группа Jackson 5. И, конечно же, самое неотразимое впечатление на зрителей произвел 11-летний мальчуган по имени Майкл.
1: Реклама. Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
2: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
3: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
4: Жми больше всех на этой неделе.
3: И тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
2: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. 30. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
6: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио. Когда выбор очевиден.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Камакафо. Это Bumfunk MC только что на радио DFM. И вы знаете, что хочется сказать? Как бы мы с вами не любили наших домашних животных, иногда они приносят такие испытания, в которых не утонуть бы.
1: Не понял.
0: А что тут непонятного? Кошка лапой открыла кран и затопила соседей в Москве. А суд обязал хозяина питомца выплатить 654 тысячи рублей для компенсации ущерба.
2: Как же теперь жить?
0: Договариваться с котиками на берегу, что можно делать, а что нельзя. Ну а вообще...
3: Не смешно.
0: Жаль москвича, конечно же, но... Знаете, что самое странное во всем этом? Мы не перестанем потом этих самых котиков любить. Ой, не было бы так смешно, если бы не было так грустно. Совсем скоро обязательно поиграем и выясним, что же было дальше. А за все за это дело обязательно еще и потом подарим вам наш фирменный приз. Ну а пока я, Артем Скоробогатый, продолжаю вам желать легкого рабочего дня в нашей компании.

еще сразу же после этого трека. А пока, если хотите выиграть наш фирменный приз, звоните в студию +7 495 956 101 2. Ожидаю.

0: Елена, значит, постучалась к нам в эфир радио DFM, и мы ее категорически приветствуем. Елена, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Откуда к нам пожаловали, рассказывайте.
1: Город Владимир.
0: Шикарно. Все ли успели сделать за это лето, которое уже потихонечку подходит к концу?
1: Еще не все. Еще, я думаю, успеть все.
0: Надо постараться, в том числе и выиграть наш фирменный приз. Что было дальше? У нас есть для вас самые нереальные, реальные новости. Я хочу это подчеркнуть, Елена. Сейчас же я ее озвучу, следом предложу три варианта развития событий, то бишь три варианта концовки. Выберите правильный, с нас фирменный приз. Если ничего не получается, то, сами понимаете, с вас фирменные приветы. Итак, в Гонконге, Елена, движение поездов было нарушено из-за... Многоточий вопрос. Что было дальше? Электричество, забастовки или животного? Выбирайте.
1: Ух. Не знаю, может быть, животное?
0: Если животное, то какое?
1: Даже не предположил.
0: Ну, самое смелое предположение. Гонконг. Кто там может быть такой? Интересный. Ладно, долго будете думать. Возможно, вы даже разволновались. Значит, вы предполагаете животного. Принимается. В Гонконге движение поездов было нарушено из-за обезьяны. Елена на рельсах, которая гуляла по ним целый час с мыслями о том, видимо...
2: И пусть весь мир подождет.
0: Это победа. Это победа, Елена. Безоговорочная победа. Мне кажется, Елена немножечко растерялась и от испуга выбрала правильный вариант ответа. Я вас поздравляю. Вы не пугайтесь, спасибо, пожалуйста, там сильно, не теряйтесь. Да, вы теперь получаете фирменный приз от радио DFM. А какой? Обсудим уже непосредственно за эфиром. А пока я просто вас попрошу передать ваши фирменные приветы. Наверное, есть кому?
1: Да, своим коллегам большой привет. Всем хорошего настроения.
0: Коллеги, не завидуйте фирменному призу, который выиграла Елена на радио DFM. А вообще, чуть позже поднакину вам поводов для праздника.
3: Реклама.
4: Пап, а что такое первоначальный взнос?
5: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
5: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
6: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
7: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
8: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, оферта, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Повзучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж, Волтхаус Резорт энд Спа?

0: «Фишки» в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго Вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
1: Для зрителей старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. «Радио ТФМ». Включи тусовку.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место. Number three.
2: Тройку лучших прошлой недели открыл трек под названием Don't Wanna Go Home. Медуза и Henry Camomile снова рвутся к первой строчке.
0: Второе место. Number two.
2: С первого места позапрошлой недели сместили Broken Strings, Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан.
0: Первое место.
2: А вот лидером прошлой недели стал трек Talk to You, Anta E54 Ultra.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу в 15 на Радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: Бюджетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва, 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 127-27-76-29. Город Москва, 18+.
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Свиридовой.
7: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
11: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
13: Этот демон необычный.
12: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
13: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
12: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
14: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
15: Up the next.
16: А дальше тусовка
15: on DFM.
16: Потому что радио DFM.

0: Ну что, не те без повода, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка коротенечко расскажу вам о том, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день порядка в женской сумочке. Или же день полета на воздушном шаре. И попробовать надуть его так, чтобы взлететь, напевая при этом.
1: Я улетаю на большом воздушном шаре, куда не знаю, зачем не знаю.
2: Реклама.
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
2: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Нужны двери? Звони. 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333 21 60.

0: треку уже 34 года с датой релиза аж в 1992 году. Snap, Rhythm is a Dancer, только что на радио DFM, ну а что до новостей, то чем дальше в лес, тем больше дров.
1: Не понял.
0: Аналитики тут выяснили, мужчин каких профессий россиянки считают самыми красивыми. Итак, в тройке лидеров оказались врачи, тренеры и пилоты. Причем они точно знают ответ, почему.
2: Потому что мы пилоты.
0: Ну а мы с вами знаем, что впереди у вас есть возможность выиграть фирменный приз от Радио DFM, так как на очереди игра «Слово дня». Просто дождитесь моего сигнала, первыми дозвонитесь к нам в студию, отгадайте правильное ударение в слове и забирайте его себе. Торжественно. Всем здрасте, мордасте. Меня по-прежнему зовут Артем Скоробогатый, а это Ее Величество.
3: Реклама. Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
4: Нет бензина. Очереди. Стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
6: Реклама. ООО «Kärcher». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
9: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
10: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
11: Категория 16+.
12: Welcome back and right now.
13: А теперь тусовка.
12: On DFM.
13: DFM. Потому что Радио DFM. DFM.

0: Итак, игрушка «Слово дня», и с нами должна быть на связи, надеюсь, никуда не потерялась, из Новосибирска грамотей Ольга. Давайте ей поаплодируем. Ольга, здравствуй.
1: Всем привет, добрый день.
0: Говорит, я в пробке, скучно, поиграть хочу.
1: Жестко, да?
0: Уху-ху, а сколько, как правило, в это время можно постоять в Новосибирске? Кстати, московское время 15:23, у вас сколько сейчас?
1: 8:00.
0: Народ едет домой.
1: Да.
0: Понятно. Ну, давай немножечко развлечемся, чтобы тебе там не было так скучно. А у меня для тебя есть новостной заголовок, внутри которого предательски или нет для тебя скрывается слово, где тебе необходимо правильно поставить ударение. Если угадаешь, обязательно подарим наш фирменный приз. Если нет, то обязательно послушаем твои фирменные приветы. Итак, Оля, на вторичном рынке квадратный метр жилья в среднем по России подорожал на 3%. Во втором квартале или квартале этого года? А вот теперь выбирай.
1: Квартал — это улица, значит, квартал.
0: То есть квартал, а не квартал.
1: Квартал — это улица, а в бухгалтерии квартал.
0: Значит, на первый слог?
1: Да.
0: Надо разбираться. Да. Существует мнение, Олечка, что данное слово в значении «часть города» произносится с акцентом на последний слог, а в значении «четверть года» на первую гласную «а». Однако это не так. В словарях зафиксирован лишь один верный вариант произношения этого существительного. И он с ударением на последний слог. По-ентому правильно говорить «квартале», Олечка.
1: Бежать.
0: Я развожу руками, а ты передаешь свои фирменные приветы.
1: О, ну привет новосибирским пробочкам сегодня, они жесткие прижестки, всем терпения, всем хорошего продолжения лета.
0: Вместе с Радио ДФМ.
2: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 34 градуса. Ясно, по данным Яндекс.Погоды. Сейчас в Ростове плюс 34 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
4: Пап, а что такое первоначальный взнос?
5: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
5: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
6: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
7: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
8: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофертной проектной регуляции на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114 774 682 64 68.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявление с отметкой распродажи доступно, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
7: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
8: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
11: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
12: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
13: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: Телеканал «Пятница» представляет.
15: Я наследник рэпера Гуфа.
16: Младшая сестра Мии Бойко.
17: Я сын Алены Свириной.
14: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
18: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
19: Up the next.
18: А дальше тусовка
19: on DFM.
18: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 34 градуса. Ясно, по данным Яндекс.Погоды. Сейчас в Ростове плюс 34 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
6: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
7: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
8: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто». Оп.
9: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
10: Я терминатор!
9: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
11: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ритм города. При поддержке проекта «Парки Москвы».
1: Что же, перед тем, как попрощаться с вами до завтра, давайте расскажу о том, о чем еще сегодня мог рассказать, но не рассказал. Итак, в парке «Сокольники» продолжаются работы по развитию спортивной инфраструктуры. Так, например, совсем недавно там открылась новая площадка. На ней 3 открытых корта для падела международного стандарта 20 на 10 метров с покрытием из искусственного газона и панорамным остекленением, а также 16 столов для настольного тенниса, рассчитанные как на новичков, так и на опытных игроков, на которых можно тренироваться круглый год и в любую погоду. Каждый день с 10 утра и до 10 часов вечера. Среди сосен и лесного массива.
2: Красота, лепота.
1: Кстати, если мечей и ракеток у вас нет, арендовать их можно прямо на месте. Там же имеются раздевалки, душевые и зоны подготовки к тренировкам.
3: Понятно.
1: На этом на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте, ну и...
4: До скорого.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

0: Он Белых. Дима Белых.
1: Просто добрый вечер. Просто добрый вечер. Знаете, был какой-то фильм, да, «Кристина, добрый вечер» или «Марина, добрый вечер», не помню, честно. Добрый вечер, любимый город, добрый вечер, южане, россияне, ростовчане, добрый вечер, DFM, Ростов, программа «Party Time», называется, наша программа называется «Party Time». А, значит, что хотелось отдельно отметить, друзья, это сегодня 11 августа, просто чтобы вы не забыли. Добрый вечер. Вторник уже. Просто каждый день в августе хочется вам напоминать, что это уже август, ребята. Это вечер воскресенья, знаете, если перефразировать. Поэтому берегите себя. А наш один номер, наш номер мессенджеров для ваших сообщений, точнее, да, 8-918-5900-469. Если не записали, не зафиксировали, ну вот прям зафиксируйте. Паблик ВКонтакте, DFM Ростов. А наш прямой контакт, прямой эфир или телефон студии 320-104-6. Это все, что хотелось сказать в начале, на старте. Хорошего звука много. Будем сегодня с вами что-то вспоминать. Где-то будут очень яркие премьеры. В общем, все сегодня вечером здесь, в Ростове-на-Дону. Добрый вечер, любимый город, добрый вечер, южане, россияне, ростовчане. Мы начинаем, погнали!

Люблю спелую сливу, написала Анастасия. Настя, ты знаешь, мы очень рады за тебя, честно. Вот честно, очень рады. Вы знаете, ребят, я вот хочу сказать, знаете, есть часто такие практики у психологов, да, которые сейчас, знаете, все зумерята, они все обращаются к каким-то специалистам, то у них там нет энергии, то они не в ресурсе, то еще что-то. Вот, зумерята там увольняются как-то, знаете, там ушла на обед, уволилась там. Ну, понятно, да, это все уже знают, но это уже неинтересно, мы это уже все обсуждали как. Вот, знаете как, вот многие психологи или недопсихологи, или там вот эти психологи онлайн, которые, знаете, ведут там марафоны всякие, есть у них единственная там правильная штука, они говорят, немного балуйте себя, вот радуйте себя, да, но мы как бы, люди, бывает, забываем о себе, да, допустим, не то, что там как-то баловать сильно себя, да, ну вот, я не знаю, там, допустим, вот хочется тебе сейчас баночку газировки какой-нибудь, да, ну побалуй, возьми себе баночку газировки, хочется мороженка, вот не надо вот там на ЗОЖе, на колораше, там, считаешь ты калории, все, там, желки, белки, углеводы, хотел белых сказать, белки, углеводы, все в балансе, все нормально, все... Но подожди, порадуй себя, купи себе мороженку, купи себе пломбирчика, засади его, и будет хорошо. Радовать надо себя, вот. И сегодня я предлагаю такую тему нам с вами обсудить. Смотрите, тему предлагаю такую, дальше уже как пойдет. В общем, тема такая: за что вы сегодня готовы выдать себе премию? Вот давайте так, за что вы готовы себе сегодня выдать премию, либо себя, ну, как бы похвалить, но давайте все-таки переведем все это на финансы. Финансы где-то как-то отчасти сближают, да? Вот. Поэтому я сегодня предлагаю, Ростов, мы будем отменять скромность, да, ну, как бы, ну, гипотетически, да, там, в кавычках, конечно, все в рамках достойного должно быть, да, но вот все-таки давайте немного подсотрем вот эту скромность, да, и представьте себя, я не знаю, там, начальником, бухгалтером, вот за что вы себе хотите дать премию? В общем, тема эфира, за что именно сегодня вы выпишете себе премию? Вот за что вам полагается премия, да? Как бы самонаграждение такое, знаете, отчасти, за что вы готовы сегодня выдать себе премию? То есть вот прям по-честному говорите, я там человек, который, я не знаю, там, ну, как бы экономно расходует бумагу для принтера в офисе, не печатает всякую дичь там, понимаете? Вот. А потом, если что-то не получилось, эту бумагу не выкидываем, а используем под черновики и что-то пописать. Ну, то есть вот, если есть у вас какие-то свои истории, за что бы вы хотели сегодня себя вот премировать прям, да? Вот за что сегодня вы готовы выдать себе премию, ребят? Давайте так, чтобы раз и на карту плюсануло. Вот просто напишите. Кстати, первое уже есть. Сегодня выдаю себе премию за устойчивость при открытии рабочего чата после выходных. Ну, примерно было, но видите, это актуально. Я заслуживаю награду мать года до обеда. Двух детей накормила. Все собрала, подготовились. Мы идем в школу осенью, поэтому здесь очень много всего нужно. Так, я бы себе выдал премию за то, что сегодня не купил ничего лишнего на строительном рынке, короче говоря, так упрощу. Сэкономленные деньги – это деньги заработаны. Ох ты молодец какой, Сань. Дальше. Смотрите, как тема пошла, когда себя можно отблагодарить. За что? Поехали. Я выдаю себе премию за спокойствие на дорогах. Меня 3 раза подрезали сегодня, сигналили. Я вообще не реагирую, готов себе выписать за это премию. Пожалуйста. Вот тоже интересно. Я сегодня закончил задачу, которую переносил 2 недели. Теперь хожу по офису так, как будто бы я запустил самостоятельно спутник в космос. И вообще легко и улыбаюсь. Вот. Видите как? Откладывал, решил. В общем, ребята, тема эфира такая. Давайте еще раз, если только подключились. За что вы сегодня готовы выдать себе премию? Только давайте так откровенно. Вот, ну это, может быть, немного похвастаемся. Ну, и не без этого. В общем, поехали. Тема готова. Жду ваших сообщений. Поехали. Ребята.

0: Ребят, ну звук летний, да, согласны? Ну, уже и многие написали, классно. Как назывался этот трек? Школьный дэнс, ребят, школьный дэнс, да. Подгрустный, да, а? Зашло, конечно. Так, ну поехали по теме. Я приготовил ужин из трех блюд, заляпал всю кухню, но самое главное, все убрал за собой. Уборка заняла больше времени, чем готовка. То есть это за это ты хочешь за уборку, то есть ты себя хочешь наградить премией. Ну понятно, Александр. Далее поехали. Так, я сегодня... Ну, вот тоже хорошее, прям хорошее. Я сегодня награждаю себя за то, что не стала спорить с коллегой, который опять объяснил мне мою собственную работу. Я просто улыбнулась и сделала все, как хотела. Он даже не знал. Прошу себе медаль за это. Ну, слушай, у нас не медаль, у нас премия. У нас премия. Мы все-таки переводим не на почетные грамоты, да, на медальки, а вот именно на какие-то премиальные истории. Так, хорошо. Дима, привет. Ну, привет, Настя. Я сегодня впервые за месяц попыталась разобрать балкон и что там было. Нашла очень много всего интересного. За это мне полагается хотя бы какая-нибудь десертная премия. Знаете, десертное девичье сообщение. Так, я себе выдаю премию за верность семье. Сегодня прошла мимо магазина косметики, ничего не купила, а купила все в дом-то, что нужно.
1: Молодец.
0: Молодец. Прям сильно, да? Привет, ZFM. Не знаю, тема интересная. Я заслужил премию за то, что наконец-то записался к стоматологу. До приема еще неделя, но я это сделал. Маленькими шагами иду к яркой улыбке.
1: Молодец.
0: Тоже хорошо. Ну, видите как? Вот и пошло. Привет, ZFM, всем большой привет, всем здоровья, всем позитива и хороших новостей. Пусть будет все хорошо, а премию я себе бы дал за то, что я всегда на позитиве, и меня невозможно вывести из себя. Да, такой я есть. Слушай, ну хорошо, Степан, классно.
2: Реклама.
0: Внимание, дамы и господа. Ну, или так, братишечка, сестренка. Я вам вот что скажу. Счастье за деньги не купишь. А вот купить большое и удобное кресло-мешок в чудо-кресле на... ну, есть такой магазин чудо-кресла на Страны Советов 3. Это большое счастье. Рули в чудо-кресло. Там кресло-мешки для дома и дачи. Цена 1800 рублей. Купи себе кресло-мешок от чудо-кресла. Расслабься и почувствуй себя счастливым. Полетели дальше.
3: Телефон рекламной службы ZFM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: В Ростове-на-Дону сейчас 33 градуса тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет облачно, возможны небольшие осадки. Температура воздуха днем составит 34 градуса выше нуля. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Реклама. Не покупайте автомобиль, если еще не познакомились с харизматичным кроссовером «Джейку». Не покупайте автомобиль, если еще не испытали «Джейку» на тест-драйве в «Триа Моторс» на Текучева. Все, что вы ищете в современном автомобиле, вы найдете в стильном и интеллектуальном кроссовере «Джейку». Вам останется только выбрать свой неповторимый «Джейку» в «Триа Моторс» на Текучева 350А. Для жителей Ростовской области специальная программа. Подробнее в отделе продаж.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Акошкина.
4: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж в Олдхаус Резорт энд Спа? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
6: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
7: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юля.

Ребят, ну сегодня тема у нас такая самопремия, наверное, вот я бы так обобщил попроще, да, вообще тема такая, за что бы вы сегодня себе готовы были выдать премию, вот тема какая. Игорек, очень много вопросов, то, что музыка нравится, это замечательно, все остальное, Игоречек, это не сюда, ты написал это, ну, ты понял, да? Так, я выдаю себе премию за своевременно выключенный телефон, после работы поставил беззвучный режим и впервые за неделю услышал, как дома разговаривают живые люди. Слушай, ну тут хорошо, то есть премиум. То есть пришел, короче, с работы, телефон выключил. Это нормально, это нормально. Хорошо. Так. Я бы себе выдал премию за железную волю. За железную волю и терпит все капризы своей любимой. Я заслужила премию за разговор с мамой без фразы «Мам, я потом перезвоню». Целых 40 минут слушала все новости родственников, соседей, и теперь я знаю больше, чем знают все. Слушай, ну это хорошо. С родителями нужно разговаривать, с мамами, с папами. Добрый вечер. Значит, я, пишет человек, я не богатый человек, пишет, значит, он. Но я решил...

Спасти серьезно заболевшую гаражную кошку при операции из ее, в общем, ну, вытащили, короче, что-то там. Постепенно уже потратил 52 тысячи рублей. Думаю, я заслужил премию. Молодец, красавчик. Вот тут молодец, видишь, как Юра. Юра, молодец. Юра. Привет. Я бы себе выдала премию за то, что я настоящий семейный дипломат. Муж хотел мясо, дети хотели пиццу, я хотела салат, заказали все, и теперь бюджет пострадал, но зато все довольны. Готова себе выписать премию. Выдаю себе премию за то, что удалила из корзины маркетплейса 26 ненужных вещей. Осталось 3, но пока не оплатила. Вот так. Сегодня заслужил награду за то, что не начал новую диету с понедельника. Решил просто нормально питаться, не есть на ночь и заниматься спортом. Премию себе хочу чем-нибудь осязаемым. Вот так. Так, дальше. Димон, привет, здорово. Награждаю себя за то, что сам приготовил детям завтрак. Они спросили, где мама, но все съели. Значит, кулинарный экзамен сдан, а мама просто уехала к подружке и не вернулась к завтраку. Я думаю, там нормально все, у вас не было серьезного там разговора с мамой. Сегодня я герой, потому что сходил в специальное учреждение, вышел оттуда со всеми нужными документами, даже никаких не пришлось пересдавать документов. За мою пунктуальность и внимательность готов себе выписать премию. Молодец. Так. Тоже интересно. Премию себе выписываю за выдержку. Значит, мне ребенок 30 минут... ребенок 30 минут выбирал мороженое из 4 вариантов, а я не произнесла ни слова. Бери любое. И очень долго терпела. Ну, мама, это хорошо. Сегодня впервые за долгое время не обедал за компьютером. Вышел, сел в кафе. Съел все как нужно и потом вернулся на рабочее место. Я герой, готов себе премию выписать десерт. Кстати, это уже вторая, по-моему, премия десертная. Так. Привет, Димон. Я заслужила премию за то, что сегодня ни разу не посмотрела страницу. Ух ты, ребят. Сейчас, секунду. Значит, я заслужила премию за то, что сегодня ни разу не посмотрела страницу бывшего. Сам бывший, возможно, даже не знает, насколько продуктивным был мой день. Слушай, ну это же... Это для девочки... Вы представляете, для девочки это какая стойкость? Конечно, мы одобряем твою премию. Если ты сегодня за день ни разу еще не посмотрела страницу бывшего. Чё там, кто там у него новое? Знаете, мне нравится, когда девочки бывают, начинают обсуждать у своих бывших, у бывших ребят, у девочек, появляются девочки, и они начинают этих девочек обсуждать. Говорят, ну да, понятно, тут прифотошопленная. Да, здесь немножко через фильтрики, конечно, кожу. Ой-ой-ой, вот это у них, представляете, они это... Это до болезнетворного такого процесса, мне кажется, у них происходит, когда они обсуждают новую своего бывшего. Награждаю себя за утреннюю пробежку. Пробежал всего 2 километра, но сосед, который видел меня из окна, когда я возвращался, он аплодировал. Отлично. Отлично, молодец. Поехали дальше, ребят.

Так, далее о премиях, ребята, далее. Так, тоже интересно, интересно. Сегодня получил премию за выдержку родительского чата. Прочитал 97 сообщений и нигде ничего не прокомментировал. Так ты получил, ты как, сам себя наградил за это? Молодец. Вообще, ребята, вот... Вы знаете, вот родительские чатики, чатики ТСЖ, вот не подброситься и не подзавестись там в комментариях, потому что там лютая история происходит. Лютая. Вот девчонки, которые, ну, девочки такие, девочки, помните хэштег, он отошел, вот, но они-то остались. И вот сейчас они все в чатах, вот, в разных чатах. Там, конечно, вот, когда ты читаешь, ты бывает думаешь, ну, по-моему, я вышел не на той остановке, да. Или, как у меня знакомый говорит, остановите землю, я сойду, да. Ну, то есть вот все эти чаты читаю, то есть и, значит, не оставить комментарий, это, слушай, это большая сила воли. Так, тоже вот интересно, значит, я сегодня молодец, впервые за долгое время не проверила рабочую почту во время обеда. Оказался, обед очень был питательным и спокойным. Ну, тоже здорово. Вообще, ребят, вот, знаете, когда у нас есть обеденный перерыв и отпуск, в это время не надо участвовать в рабочем процессе. Во-первых, ну, во-первых, это ваш отпуск, правильно? Или ваш обеденный перерыв. Все остальное – это в другое время, в рабочее время. Понятно, если от вашей работы не зависит, там, если не зависит жизнь человека, если там, конечно, там все печально, то тогда, конечно, нужно быть 24/7 на связи, да? А вот если там особенно манагеры, вот эти офисный планктон, когда что-то, как-то, презентации и так далее, и так далее. Ребят, вот есть у вас обеденный перерыв, не надо сумрачно запихивать эту булочку, запивать кефиром, или как вы там, какой у вас там прием пищи. Вот отведите время на прием пищи, отдохнули, а потом впряглись, включились дальше во все остальное. И вот сейчас очень многие специалисты уже советуют, ребята и девочки, да, во время приема пищи, обеда, завтрака, ужина, уберите телефон из рук, да, то есть не надо серфить по соцсетям, смотреть видосики, что-то кому-то отвечать там. Вот. Не надо это делать. То есть нужно сконцентрироваться на себе, немного подумать, принять пищу, отдохнуть, а потом уже погружаться дальше во все остальные видосики, мемчики. Это все классно, но не за едой лучше это делать. Так, моя номинация — самый терпеливый водитель парковки. Ждал, пока девушка попытается выехать 12,5 минут. Потом оказалось, что она просто еще пока начинающий водитель. Слушай, в таких ситуациях можно, знаешь, как сделать? Ну, молодец. Молодец, ты себе премию выписал, да, за спокойствие. Молодец. Молодец. Но тут еще есть один нюанс. Просто можно было, знаешь, как можно было выйти, сказать, девушка, давайте я вам помогу. Быстренько, раз, и все, и вопрос решен. Ой-ой-ой, следующий трек, разнос, поехали. Поехали.

В Ростове-на-Дону сейчас 33 градуса тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет облачно, возможны небольшие осадки. Температура воздуха днем составит 34 градуса выше нуля. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.

0: Продолжаем трудиться, у нас рабочий день с вами, друзья, и давайте про работу с вами поговорим, потому что недавно вышло интересное исследование, и так оказалось, что почти половина офисных сотрудников занимаются, ну, улучшением рабочих отношений прямо в офисе, ну, вы понимаете. Согласно опросам, 47% респондентов хотя бы раз предавались близости, вот прямо на рабочем месте. И с каждым годом подобных историй становится все больше. Так вот, о чем, как говорится, пел Ленинград когда-то. Тебе повезло, ты не такой, как все, ты работаешь в офисе. Мы, кстати, тоже продолжаем работать под хорошую музыку. Слушаем ее вместе. Меня зовут Женя Крот, всем огромный привет. В этом часе будем мерч разыгрывать. Участвуйте, не стесняйтесь.
1: Реклама. О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
1: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
2: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
1: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Ghost Town, но это легендарная работа Адама Ламберта. Ну а мы, друзья, от этого трека переходим к возможности. К возможности выиграть мерч. Итак, говорю вам про тему этого часа. Вы пишете сообщение на эту тему нам в любой мессенджер. По номеру, запоминайте. +7 965 115 5 115. Выбирайте любой мессенджер и пишите. Тема вот такая. Неочевидный признак, что перед вами человек, которого стоит избегать. Возможно, про себя расскажете или про своих близких. В общем, пишите, друзья. Неочевидный признак, что перед вами человек, которого стоит избегать. Пишите.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове-на-Дону сейчас 33 градуса тепла, малооблачно по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет облачно, возможны небольшие осадки. Температура воздуха днем составит 34 градуса, выше нуля, ветер северо-западный 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Фольксвагене или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В. Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
3: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
4: Везде вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
5: Славные денёжки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
6: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+.
7: Партнер проекта.

0: предлагает: одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат, низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий», территория низких цен, ждет вас. Улица Орская, 31.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
2: Проведи яркие выходные августа в «Папа Паб». В пятницу, 14 августа, вечеринка с диджеем. Любимые треки, танцы и отличное настроение до самого утра. Начало в 22.00. В субботу, 15 августа, на сцене кавер-группа «Хулиганы». Мощная энергетика, живой звук и настоящий музыкальный драйв. Сбор гостей в 22.00. «Папа Паб». Максима Горького, 151. Бронь столиков. Плюс 7 988 990 10 11. 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
1: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
3: Реклама. ООО Kärcher. ОГН 104-779-606-3072. Москва.
4: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГР 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
8: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
9: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
10: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
11: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: а сейчас мы узнаем, кто у нас получит подарок. У нас была вот такая тема. Неочевидный признак, что перед вами человек, которого стоит избегать. Сейчас почитаем. Всем огромный привет. Я вообще не конфликтный. А потом начинает 40-минутную историю о том, как он поругался с официантом, кассиром, соседом. Нет, я таких людей не люблю. Если он никогда не говорит спасибо людям, которые работают в сфере обслуживания, мне кажется, потому как человек общается с официантом, можно многое понять. Ну, вот это к автору предыдущего сообщения. Человек слишком быстро переходит на «мы с тобой, как братья, если мы знакомы минут 15». Нет, я таким людям не доверяю. Привет, ZFM, Ольга пишет. Для меня тревожный знак, когда человек никогда ни в чем не виноват. Опоздал, виноват транспорт, обидел, его неправильно поняли. Нет, человек должен принимать свою вину. Кстати, хорошая история. И еще такое. Он говорит, я люблю животных, но при этом очень плохо относится к животным на улице. Мне кажется, такие люди чем-то донастораживают. Это верно сказано, кстати. Животные, это... их надо любить, в общем. Что ж, давайте узнаем, кто у нас получит подарок. Опять же, случайным образом мы выбираем. И повезло автору первого сообщения, вот про неконфликтного человека писал. Поздравляю тебя, именно тебе достается наш мерч. Ну, а для остальных скажу, что в следующем часе мы еще раз наш мерч разыграем.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове-на-Дону сейчас 33 градуса тепла, малооблачно по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет облачно, возможны небольшие осадки. Температура воздуха днем составит 34 градуса выше нуля. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО «Интерио».
4: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
5: Королева 1D.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
9: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
10: Пап, а что такое первоначальный взнос?
11: Это когда сначала долго копишь.
10: Или не копишь.
11: В смысле?
10: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
12: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
13: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
14: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная регуляция на сайте nas.com.rf. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Высотаремстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаремстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаремстрой.
16: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
17: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной». Делу время, потихий час. Часовые прогулки по Дону ежедневно с 9 утра и до поздней ночи на комфортабельных теплоходах. Аудиоэкскурсия, кафе-бар, фотограф и зажигательная музыка ждут вас на борту. Дети до 6 лет включительно катаются бесплатно. Билеты в кассах на набережной, причалы 19, 20, 21 и 23. Незабываемый отдых на реке, правый берег Дона, набережная Ростова. Телефон 3-226-226. 0+.
18: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: подожди, тут прочитал в интернете, что японские ученые выяснили, как прокачать свою собственную удачу. Вот если вы считаете, что вам обычно не везет, вот на что стоит обратить внимание. Оказывается, ну это, естественно, просто психология. Обращаем внимание побольше на то, что у вас получается, соответственно, на неудачи. Внимание не обращаем. Также быстрее принимаем решения, больше смотрим на то, какие возможности открываются, а не думаем там о рисках, сложностях, и тогда вы станете гораздо более удачливым человеком. Ну, это в целом все понятно. Кстати, в этом чате вы можете свою удачу проверить. Мы будем разыгрывать мерч, возможно, именно вы и выиграете. Привет всем, меня зовут Жень Кротов, продолжаем слушать музыку вместе.
1: Реклама. Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club – кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах. Лента.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: Welcome back, and right now...
8: А теперь тусовка.
7: On DFM.
8: DFM. Потому что радио DFM.

0: Don't be shy, вот так нам советуют быть посмелее. И правильно, друзья, смелость — это хорошо. Нужно учиться не бояться того, что вокруг нас происходит. И не бояться возможностей, например, выиграть наш мерч. Итак, я сейчас прочитаю тему этого часа. Вы ее послушаете, а потом возьмете телефон и напишите свое сообщение на эту тему. Так вы, возможно, выиграете наш подарок. Тема вот такая. Что принято считать важным, но на самом деле это не имеет значения, и об этом не стоит волноваться. Давайте, пишите свои сообщения нам в любой мессенджер по номеру +7 965 115 5 115. Почитаем несколько, случайным образом выберем автора, он получит подарок. Всем удачи!
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове-на-Дону сейчас 33 градуса тепла, малооблачно по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет облачно, возможны небольшие осадки. Температура воздуха днем составит 34 градуса выше нуля. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
5: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» в «Олд Хаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
6: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
9: Окошкина. Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама. Два рамных внедорожника Havail, два характера. Статус и уверенность на дороге Havail H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Havail H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
1: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR.
2: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
7: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
8: Отключить интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
9: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.сети.слэшби. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
10: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
11: В этом весь ты.
10: И в этом весь ты.
12: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
13: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
14: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
15: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
16: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
17: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
18: Подробности на comtogether.t2.ru.
19: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
20: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
21: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
22: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
23: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
0: А дальше тусовка. On DFM. Потому что Radio DFM.

0: что принято считать важным, но на деле это не имеет значения. Такая была вот у нас тема. Сейчас почитаем, что вы прислали. Количество лайков в интернете. В 18 лет казалось, что это очень важно. Сейчас абсолютно все равно. Привет, это Дима пишет. Я считаю, что не надо переживать, если вы не знаете, кем хотите стать к каким-то там годам. Ребята, жизнь непредсказуема. Главное, любите сегодняшний день. А, мнение случайных людей о твоей внешности или о твоих делах. Абсолютно все равно, пусть говорят, что думают, да? А, идеальная чистая квартира, если к тебе никто не приходит. Да, я понимаю, что нужно за порядком следить, но иногда нужно давать себе отдыхать. А, и еще такое сообщение есть. Сколько у тебя друзей? Раньше думал, что чем больше, тем лучше, а сейчас понимаю, что пару человек, но самых близких это намного важнее. Да, тут и не поспоришь. Выбираем человека, кто у нас получит подарок. Если вы думаете, что это зависит от нас, вы ошибаетесь. Мы случайно выбираем из тех, кто прислал сообщение. И повезло автору второго сообщения, который писал вот про то, что человек не знает, кем хочет стать к определенным годам. Поздравляю тебя, тебе достается наш мерч, напишем, как его забрать. Ну а вы, друзья, готовьтесь его выигрывать тоже, потому что ровно через час мы снова поиграем.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове-на-Дону сейчас 33 градуса тепла, малооблачно по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет облачно, возможны небольшие осадки. Температура воздуха днем составит 34 градуса, выше нуля, ветер северо-западный 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаешь об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение мечты. А – абсолютный комфорт. А – актуальный дизайн. А – авангардные технологии. Тест-драйв в центре города и ваши персональные предложения на покупку в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в 3А.
3: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
4: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр Интерио. Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
5: Королева 1D.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
7: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Привет! Я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на страны Советов 3. Здесь кресла-мешки, антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица страны Советов 3.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM.
1: Радио DFM.
2: DFM.
0: DFM.
1: В Москве 19 часов.
0: Радио DFM.
1: Радио DFM.

0: Еще один классный летний день. Надеемся, у вас сегодня был именно такой. У нас 11 августа. Какие праздники и события? Давайте посмотрим вместе. У нас отмечается День мусорной еды. Кстати говоря, если вдруг вы хотите сегодня что-нибудь себе такое позволить, можно, потому что сегодня такой праздник. А еще сегодня день полета на воздушном шаре. Так что, если не хотите на маршрутке до дома добираться, можете вот так немножко свой день разнообразить. Ну и, кстати, нам об этом потом расскажите, а то очень интересно. Всем привет, меня зовут Женя Кротов. Еще один час хорошей музыки и, конечно, еще один час, где вы, возможно, выиграете наш подарок. Скоро к этому приступим. Удачи всем.
1: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров. We'll be right back.

0: Круглосуточно ром.
1: 6+. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
6: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
7: А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: И снова у нас возможность выиграть наш мерч. Все очень просто. Сейчас прозвучит тема, вы почитаете и ответите на нее. Возможно, выиграете наш подарок. Итак, тема вот такая. Что сначала казалось сложным, а на деле оказалось очень легко? Прислать сообщение, кстати, тоже несложно. Я бы сказал, даже очень легко. Пишите нам в любой мессенджер по номеру +7 965 115 5 115. Еще раз тема. Что сначала казалось сложным, а на деле оказалось очень легко?
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня вечером малооблачно. Температура воздуха опустится до +27. Завтра в городе облачно, возможны небольшие осадки. Температура воздуха днем 34 тепла. Ветер западный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошкина.
1: Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Реклама. Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-27-46-29. Город Москва, 18+.
6: И вот она, апарт-атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
7: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
9: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
11: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
12: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
13: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
14: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
15: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
16: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
17: Этот демон необычный.
16: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
17: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
16: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
18: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-958-54-58.
19: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: что сначала казалось сложным, но на деле оказалось легко. Такая у нас была тема. Давайте почитаем, что вы прислали. Готовить. В детстве казалось, что взрослым каким-то магическим образом хватает на это сил, времени. Они умеют делать это. Сейчас прочитал инструкцию или какой-то рецепт в интернете, и все готово. Водить машину. До получения прав казалось, что это очень сложно. Но чем больше опыта, тем меньше на это обращаешь внимание. Ну, это, кстати, во всем так работает, да? Пред ДФМ, пишет Настя из Самары. Мне казалось ужасно сложным сказать человеку «нет». Оказалось, что самое сложное – сказать «нет» первый раз. Потом все становится намного-намного проще. Настя, я думаю, все это проходили. И еще такое сообщение есть. Начать заниматься спортом. Я месяцами думал, что нужно сначала купить там форму, найти спортзал, подобрать питание. В итоге просто дома начал заниматься, и все проблемы ушли. Что ж, поздравляю с тем, что это случилось. Призываю всех заняться тем же самым. Ну а мы, друзья, сейчас выберем человека, кто получит подарок случайно из авторов, которые прислали сообщение. Повезло человеку, который написал про то, что сложно водить машину. Поздравляю, именно тебе достается наш фирменный мерч.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня вечером малооблачно. Температура воздуха опустится до плюс 27. Завтра в городе облачно, возможны небольшие осадки. Температура воздуха днем 34 тепла. Ветер западный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО «Интерио».
4: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель. Удобная корпусная мебель. Готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
5: Королева 1D.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
6: Пап, а что такое первоначальный взнос?
7: Это когда сначала долго копишь.
6: Или не копишь.
7: В смысле?
6: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
8: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
9: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
10: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе подашни, оферта, проектная декларация на сайте наш.дом.рф, Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте Сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
12: Категория 18+.
13: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня вечером малооблачно. Температура воздуха опустится до плюс 27. Завтра в городе облачно, возможны небольшие осадки. Температура воздуха днем 34 тепла. Ветер западный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Не покупайте автомобиль, если еще не познакомились с харизматичным кроссовером «Джейку». Не покупайте автомобиль, если еще не испытали «Джейку» на тест-драйве в «Триа Моторс» на Текучево. Все, что вы ищете в современном автомобиле, вы найдете в стильном и интеллектуальном кроссовере «Джейку». Вам останется только выбрать свой неповторимый «Джейку» в «Триа Моторс» на Текучево 350А. Для жителей Ростовской области специальная программа. Подробнее в отделе продаж.
3: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
4: Жми больше всех на этой неделе.
3: И тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru.
5: Категория 18+.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
7: Окошкина. Оп.
0: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
8: Я терминатор!
0: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
9: Для зрителей старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
2: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.

0: старшая сестра Мии Бойко.
1: Я сын Алены Свиридовой.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
3: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
4: Этот демон необычный.
3: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
4: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
3: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
5: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
7: Welcome back, and right now.
6: А теперь тусовка
7: on DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня вечером малооблачно. Температура воздуха опустится до плюс 27. Завтра в городе облачно, возможны небольшие осадки. Температура воздуха днем 34 тепла. Ветер западный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM. Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаешь об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение мечты. А – абсолютный комфорт. А – актуальный дизайн. А – авангардные технологии. Тест-драйв в центре города и ваши персональные предложения на покупку в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в 3А.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
3: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на campageta.t2.ru.
6: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Телеканал «Пятница» представляет.
9: Я наследник рэпера Гуфа.
10: Младшая сестра Мии Бойко.
11: Я сын Алены Свиридовой.
8: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
12: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
13: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк» 0+.
14: Лето любит три вещи – солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
15: Категория 16+.
16: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
17: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 60.

радио DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.